0: Наташ, я хочу еще раз послушать, как ты не поешь.
1: Что-то из короткого жанра хочешь? Сейчас не спою.
0: Ты хочешь что-нибудь из короткого жанра?
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Хорошо.
1: Вот такие мы воры.
0: Надя?
2: Мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт, мы пришли в аэропорт. Захотели чаем торт, захотели чаем торт, захотели чаем торт. А почем тут тортик чаем, а почем тут тортик чаем? Сколько с нас за это вот? А в кафешке отвечают, а в кафешке отвечают: чай плюс тортик 2500. Это заявление зовется охренение, зовется охренение, ребята.
3: На Юмор ФМ.
4: Нарда потерялась из набора одна нарда, и у деда будет приступ миокарда.
0: Наташа.
1: Так. Маленькие часики смеются тик-так, а большие тик-ток. Так. Ты так задумывалась.
3: На Юмор ФМ.
0: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: Новости из мира животных. Наконец-то ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а двухлетняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все три зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
1: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». «А Насти сегодня в садике не было». Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть, хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор-ФМ».

0: и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.
3: Я долго думал, кто же мы.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На конкурсе «Мисс Железная дорога» победила какая-то шпала.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: бабушек.
2: Ни одному человеку на земле не удавалось уйти от бабушки голодным.
3: 50% бабушек имитируют восторг при виде внуков.
4: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.
5: Чтобы внучка погостила подольше, бабушка перевела все весы на 5 килограммов назад.
4: Если бы старик в сказке о золотой рыбке был хорошим стартапером, то вместо нового корыта попросил бы новую старуху.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь сэкономить в ресторане? Начни романтический ужин словами: «Ну, пампушечка моя, выбирай».

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!». «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходить. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5:00 утра явился Остап со стулом. Ипполит Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
2: «Как это вам удалось?» —
0: выговорил, наконец, Воробьянинов. «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
2: «Готово»,
0: — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
2: «Ну?»
0: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
2: «Ну и ну!»
0: — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «Этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было.

0: Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились». Он походил по комнате. «Ничего. Этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап. «Но, согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало. Конец в Москве, а мебельный музей — это вам не вдова. Там потруднее будет».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: ребята, а давайте в крокодил поиграем. Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: о, классно, рэпер. В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если не интересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях — это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни «Наше место» — это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится — будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь Саб-Зиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Когда плохо без девчонок, это еще хорошо. Вот когда хорошо без девчонок, это уже плохо.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда моим родителям снились кошмары, они приходили спать ко мне. Когда еще не было мобильных телефонов, люди ходили в туалет с пером, чернильницей и голубем. Когда у моего друга шел 142-й день без секса, он отправился в кофейню, чтобы услышать, как выкрикивают его имя. Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Никогда не смейся над цыганом на велосипеде. Это может быть твой велосипед. Иногда встретишь кого-то и с первого взгляда понимаешь, вот тот самый человек, без которого ты хочешь прожить всю свою жизнь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Салаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас, у девочек, это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе. И слезы наворачиваются на глаза от счастья.

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Граждане болельщики, на Юмор ФМ Роман Юнусов, рассчитайсь. Юмор ФМ Роман Юнусов. Расчет окончен. Переходим к водным. А, нет, давайте лучше заценим очередной топ оговорок наших любимых спортивных комментаторов. Добро пожаловать на стадион!
1: Гол! Штанга!
2: И вот судья дает свисток, и мы видим, как на табло горят фамилии заброшенных шайб. Да уж, все грязные, потные, страшные. Вот! Вот что такое футбол! Этому фигуристу 26 лет. Так, вы знаете, я немного завысил его возраст. Ему не 26, а 18. Ну, я думаю, он не девушка, он меня простит. Ну и, разумеется, команду сразу оштрафовали за то, что защитник вошел в лежачего соперника после свистка арбитра. Такое трудно себе представить, но сегодня встречаются две сильнейшие сборные континента – Голландии и Нидерландов. А вот перед сегодняшним матчем Мальдини не побрился, а ведь в прошлый раз у него были такие гладенькие щечки. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже в сказках, где все возможно, Василиса Прекрасная и Василиса Премудрая — это две разные Василисы.

Меня встречают люди на улицах и говорят: мы были в Америке, вы не представляете, они такие тупые. Знаете, я горжусь, 70 лет коммунисты не могли объяснить, почему они считают американцев плохими. А у меня всего один концерт показали, и вся страна стала играть в эту игру. Перестали рассказывать даже анекдоты про чукчи. Датчанин недавно рассказал чудесный случай, который произошел с ним. Американец спросил у датчанина, такой ли алфавит в Дании, как и в Америке. Тот сказал: да, латинский. Американец почесал тыковку и спросил: скажите, а как так может быть? Буквы одни, а слова разные. Немец рассказал мне, можно сказать, пожаловался, что американец спросил, откуда он приехал. Немец сказал: из Германии. Американец спросил: ты немец? Да. Американец внимательно посмотрел на немца и сказал: а не похоже, что ты из Азии? Я сам видел американца, который спросил у француза, как француз прибыл в Америку. Француз ответил, что на самолете. Американец переспросил, почему не на машине. Француз задумался, собственно, не совсем понимал, как ответить на этот вопрос. Решил ответить честно, сказал: вообще-то океан между нами. Американец тут же задал вопрос, не думая, сказал: вы же туннель прорыли. Француз опять задумался, сказал: вообще-то это в Англию туннель. Американец сказал: ты бы из Англии приехал на машине. Я могу новую программу теперь сделать по рассказам людей, которые шлют мне письма, приходят имейлы, останавливают на улицах. Остановили два молодых человека на улице, правда, в Латвии это было, и говорят: мы были на стажировке в Америке. Случай, который вызовет у вас сейчас гордость. И они мне рассказывают, что они стали варить картошку. Был один, у одного из них был день рождения. И они пригласили американцев. Американцы спрашивают: почему вы варите картошку? И тогда один из наших говорит: ну, дешевле, чем покупать в магазине. И американец задал гениальный вопрос: а как вы узнаете, что она сварилась?

0: Я понимаю, вами уже овладевает гордость за нас. Итак, наши ребята научили их, как проверять картошку, что она сварилась. То есть вилкой протыкать. Американец проверил, принес картошку. Я почему улыбаюсь, я представляю, что с вами будет сейчас. Готовы? А потом наши стали варить яйца. Американец говорит, я пошел проверять с вилкой яйца. Я всегда говорю, с точки зрения соображалки, нам не нужно ядерное оружие. Мы справимся с соображалкой своей. Знаете, когда снег выпадает в Америке, у них в кому впадает экономика. Ко мне на концерт никто не приехал в Нью-Йорке, потому что выпал снег толщиной 0.5 сантиметра. Разделительных полос не видно было. Какие ж они тупые.
1: Михаил Задорнов.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вика была горячей девушкой и буквально за один вечер нагрела Виталика на 50 тысяч.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в тату-салоне».
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, присаживайтесь. Трезвый?
1: Да, очень сильно трезвый.
2: Ну, тогда прикольные татуировки не для нас. Девушка бросила.
1: Да какая девушка, что вы говорите?
2: Ну, разбитые сердца тоже не сюда. Но остаются животные и иероглифы, выбирайте.
1: Нет, вы не поняли. Мне нужны татуировки несколько специфического характера. Ну, так сказать, наколка, партак, масть.
2: В смысле, тюремная?
1: Да.
2: Что случилось у вас?
1: Дело в том, что у меня завтра суд, и я, скорее всего, лет на 20 поеду на полное гособеспечение. Ну, это знаете, как это там, завтрак, обед, ужин, прогулка. Повышенная осторожность в душе. В общем, мне нужно что-то такое, чтобы я не выделялся из толпы, понимаете? Ну, что-то такое что-нибудь устрашающее, знаете? Ну, чтобы меня там не трогали, понимаете?
2: Ты там человек 10 в душе завали, и к тебе никто не подойдет.
1: Да это не вариант. Я очень впечатлительный, я потом просто с этим не смогу жить, понимаете? У меня однажды между окнами умер шмель. А я не мог его достать, а смотреть на это было просто невозможно. В общем, я продал квартиру.
2: А давно у нас 20 лет дают за то, что ты просто дебил?
1: Нет, просто я работал в негосударственном пенсионном фонде, где ежемесячно недосчитывалось очень большое количество средств.
2: Ты меня сейчас прости за эту шутку, но... Ты у бабок воровал бабки? Ну, давай тогда что-нибудь устрашающее, типа...
1: Устрашающее?
2: Паука.
1: А, нет. Паука, не надо, не
2: Почему?
1: Надо.
2: Почему?
1: У меня арахнофобия. Меня однажды в детстве укусил паук. Я так сначала обрадовался, думал, стану супергероем. Поэтому, когда я потел и терял сознание, я никому ничего не говорил. А потом выяснилось, что паук был ядовит, и я чуть не умер.
2: Как ты дожил до этих лет, я вообще не понимаю.
1: Однажды в школе в буфете я взял булочку с маком и обещал занести 8 рублей и не занес. Скажите, в таком случае мне можно нанести на спину черного котенка?
2: Я не знаю, что это значит.
1: Ну, это типа я встал на воровской путь по малолетке.
2: Давайте лучше что-нибудь, ну, действительно нормальное наколем. Ну, акулу с открытой пастью. Или медведя страшного с когтями.
1: Послушайте, может быть, что-то такое менее метафоричное, но я не знаю, там, допустим, ну, прям прямой посыл. Да, уважаемые зэки, вы не могли бы меня не трогать, пожалуйста?

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Нет.
3: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Ну, говорю же, не читал.
3: Да вы что? Это же просто хит.
4: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
2: Вот это интрига! Как же называется книга?
4: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами. Не
5: реклама! Их никто не любит, но они живые, и у них тоже есть дети.
6: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Вам Сирано, а нам не Сирано.
5: Приют для бездомных тараканов «Сирано де Бержерак». Мы все еще ищем помещение.
6: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.
7: Слышь ты, сюда иди!
8: Это вы мне?
7: Тебе!
9: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
10: Дай телефон, позвони! Ну дай!
9: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
7: Закурить есть?
10: Не-не-не.
7: А если найду?
9: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда-то я влюбился в свою жену с первого взгляда. Сейчас-то я понимаю, что надо было бросить на нее еще один взгляд.

0: FM. Шутки.
1: Относительно моих успехов на работе могу сказать, что в данный момент карьерную лестницу я мою.

0: 404, Нижний Новгород.
1: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
2: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
3: Без мата.
4: Без мата.
3: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
4: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод. Мы здесь делаем эти синичьи болты. Вот.
5: А чем вы здесь еще занимаетесь?
4: В основном пинаю птиц.
5: Вы жестокий.
4: Такая работа.
5: А что это за бутылка?
4: Я в нее сливаю масло.
5: А это что за бутылка?
4: Это портвейн.
5: А в чем заключается смысл вашей работы?
4: Не перепутать бутылки.
5: А почему вы без каски?
4: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
5: Птичья зарплата.
4: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
5: Петь Синичкин.
4: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
6: Пока, большая птица!
2: Идемте.
4: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
7: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
8: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров?
7: Угу.
8: Ну, засмеют же.
7: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
8: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
7: Согласна.
8: Да. А у вас сколько домработников?
7: 512.
8: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
7: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
8: О, это зачем?
7: Так трюфели вкусней.
8: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
7: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
8: О, вы даже запомнили?
7: А сейчас с нулевых считать легко.
8: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
7: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
8: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
7: Богатый.
8: Так скучно.
7: Скучновато.
8: Может, закажем дельфини икры?
7: Они вроде не мечут.
8: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
7: Ну их вроде люди открывают.
8: Ну что за чушь? Тогда бы назывался людинарий.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: «Ха, что упало-то мое?» Старушка говорит: «Ты главный, сынок, тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя». Такой щупленький человечек, ботаник в очках, в линзах таких сумасшедших, заходит домой, жена с любовником. Любовник поднимается во весь рост, огромный, типа Валуева, шайба такая, страшных размеров. Тот вынимает пистолет и говорит: «Это хорошо, что ты такой большой, а то я на работе очки забыл». «Товарищ майор, у вас ботинки разные, один черный, другой коричневый. Вы бы сходили домой, переобулись». «Ходил я домой, там то же самое».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня...

0: ремонты кончаются, а музыка вечна.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
1: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить, дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Проснулся. Время на будильнике 7:00. По ощущениям 3:45.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда ИП Бондарев. Город на дым.
2: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город на дым.
3: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИП-шечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
4: Подожди, мы же с Ямала.
3: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
4: А я могу.
3: А он может.
4: А мне пофиг.
3: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
5: Денис Денисович, а кто звонил?
3: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
4: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
3: Андреич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
6: Левее. Левее. Садитесь.
7: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
3: Ну а в конце, я как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
5: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
3: Что ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
4: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
3: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
4: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
3: Согласен.
8: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами. И всю жизнь живет с каким-то крокодилом.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
0: Сатья отвечает.
2: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой: а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю, все запишу и скажу: какие тебе границы, чунга-чанга ты? Границы для трусов. Если женщина говорит: хочу, ты должен что-то... На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ – это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха, нормально. Нормально. Не бесперспективен.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
2: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну... принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот, вот мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты... гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где. Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам пробел.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
5: 16+.
0: В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Конечно, футболистам легко по полю бегать. А вы вот попробуйте разумно прокомментировать их действия.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что, я псих, что ли? Жить на пятом этаже, да без лифта. Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, ну, по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривает. Он: «Дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса?» «Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать». Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. «Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько, ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июня.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Без хорошего дождя у настоящего петербуржца сохнут жабры и тускнеет чешуя.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Мечта такая, застарелая мечта. Эх, говорит он, это человек, в конце каждой улицы поставить турникеты. Да просто так, пусть пока пропускают. И не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят пока и пропускают. Но уже само их присутствие, сам взгляд. Идешь на них, лицо горит. После них спина горит. А они же ничего не спрашивают. Ничего не спрашивают. Пока. А уже есть эффект. Уже когда дисциплинирует вот этот дурной поток. В коридорах дежурных ставить не надо пока. Начинать с выхода из дома. Короткая беседа. Куда, когда, зачем сумочка. А если там дома никого, куда тогда и так далее. Сразу у дверей, чтобы потом не беспокоить. И ключик на доску. Ну, то есть, чтобы человек, горожанин, не чувствовал себя брошенным на произвол. А если в гости, не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости. Убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтобы человек чувствовал себя свободно. Хозяин буквально чем-нибудь отмечает. Да той же печатью. Ставит время с запасом, чтобы гость неторопливо собирался. Контроль личных сумок не надо даже в каждом доме. Только в узловых пунктах, там подземный переход, вокзал, базар. Это для чего? Чтобы питались все примерно одинаково. Надо контролировать, чтобы в сумках. Потом уже поздно будет, когда он съест. Поменьше незнакомых слов. Употреблять те слова, что давно употребляются, чтобы не будоражить новым словом. Начинать разговор, говорит номер такой-то. Для удобства вместо фамилии телефонные номера. Имена можно оставить. Это для учета легче и запоминается. Допустим, привет Григорию 256-32-48. От Бориса 3841, код 8044. И уже ясно, из какого города, и не надо ломать голову, кто кому внезапно, подчеркиваю, внезапно передал привет. Со временем, я думаю, надо будет брать разрешение на привет, но очень простое, я даже думаю, достаточно устного. С перепиской тоже надо упростить. Все письмо писать такими печатными буквами, как вот эти индексы на конверте. Вначале, конечно, непривычно выводить долго. Но настолько облегчается работа почты, и много в таком состоянии не напишешь. С выходящими из дома беседует уличный контроль, дальше контроль проспектов, потом площадей, с теми, кто из города работает, высококлассный междугородний контроль, ну а не дай бог при выходе из государства, вовсю труется наша гордость, элита, общевыходной дроссельный контроль, под условным названием «безвыходный». У них и права, и техника, и максимум убедительности, чтобы развернуть колени и тело выходящего назад. Лицо можно не трогать, чтобы не беспокоить. То есть в такой обстановке горожанин и сам не захочет покидать. Ни ты понимаешь ли родной город, ни ты понимаешь ли родную улицу, а потом и дом станет для него окончательно родным.

0: Юмор ФМ. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться.

0: сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Три новые короткие истории.
7: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
6: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.

0: Мажара на Юмор-ФМ.
1: 7 часов утра ровно в столице, друзья. Для вас с этой минуты и ближайшие 3 часа не спят и работают шутки-шоу. В студии Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь не спит, работает, улыбается. А улыбается, потому что видит, кто совсем скоро будет радовать нас.
1: А это Николай Фоменко. 5 шуток про ЗОЖ, между прочим.
2: Про ЗОЖ.
1: Угарный папа, Агар Дмитриев появится на экваторе часа. И еще раньше здесь шутки-песни Стас Ярушин и Люся Чеботина.
2: Ну а прямо сейчас наша любимая, традиционная, невероятная.
1: Доброе-бодрое!

0: Ольга Мажара. На Юмор-ФМ.
1: Не знаю, что послужило триггером, однако юристы напоминают, что россияне могут брать с собой на работу домашних животных. Угу. Вот такой факт. Нужно только взять письменное разрешение у начальства, чтобы, в общем-то, оно необходимо для чего? Для того, чтобы шеф потом впоследствии не мог использовать, в общем-то, как контраргумент, оштрафовать тебя за то, что ты пришла,
2: ты
1: например,
2: что, пришел
1: с двумя
2: своим,
1: котами.
2: Да?
1: Да. В общем-то, в Трудовом кодексе нет никаких прямых запретов на конкретных животных. Будь то кошки, собаки, попугаи и так далее.
2: Серьезно? Прям в попугая можно прийти?
1: Да. Главное обеспечить для всех, в общем-то, комфортные условия труда.
2: Ну, можно сказать, что я уже, в принципе, с попугаем пришла. Ну, такие шутки сегодня будут.
1: Вопрос у нас к вам, друзья. А кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте?
2: Ну, смотри, у меня, в принципе, уже идеальная компания. Это ты, Антон. А если можно еще кого-то взять, то мне бы идеально подошел массажист. У нас под столом там много места. Он бы мне ножки массировал, конечно.
1: Неплохо бы, да. Ну, вообще было бы хорошо, конечно.
2: Вот. Было тебе, бы мне.
1: Я бы никого с собой не брал. Мне не нужно никто, мне тебя-то много бывает иногда, Оль. А вы там делаете свой выбор, выбираете кандидатов. Будь то кто-то, может быть, действительно из домашних питомцев, будь то массажист, массажист. Может быть, кто-то из членов вашей семьи.
2: Да. Да? Вдруг вы хотите с бабушкой, чтобы она тут всех туда такая показала кузькину мать.
1: В конце-то концов. Да, принимаем ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Координаты все те же. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках. Мессенджер Макс, СМС-сообщение.
2: Ну, а прямо сейчас здесь шутки, песни, которые, кстати говоря, можно смотреть и на Рутюбе. Также для вас поют и шутят Стас Ярушин и Люся Чеботина.
1: Коротко, смешно и по нотам.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: И сроки не горят, дедлайна нет внутри. И если в отпуске звонит начальник третий раз подряд, то не бери.
3: Тебя песня.
4: Издалека долго принес курьер мой ву. Через рюкзак чую, что ей 17 лет.
3: Что ей 17 лет, класс.
2: Я одинокий спортсмен, бейсболист from Moldova. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Самой в кавычках бейсбольной на свете страны. Битой машу игрока, поджидая второго. Но так и останусь один бейсболист from Moldova.
3: Ё-моё.
0: На Юмор ФМ.
2: Пёсик справил все дела на грядку. Я морковку есть потом не буду. И пойду нарву я огуречков. Но и тут он навалил.
5: Колечко.
2: Колечко.

0: прошла.
1: Импровизация.
0: Приходится импровизировать.
2: Душ с утра я приняла, вышла, не надев халат, на себе почувствовала чей-то взгляд. Одинокий мойщик на карнизе за окном смотрит на меня, стучится в дом.
0: Вот такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
2: Люся, могу я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
0: Все непременно на том же месте с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.
4: Это будет наш с тобой секрет.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
6: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
7: Акция действует до конца года.
8: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт

0: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А что, если я никак не худею, потому что на день рождения мне пожелали всегда оставаться таким, какой я есть?

0: бы идеально составил вам, точнее, идеальную компанию, вам бы составил на рабочем месте, будь то кто-то из родных, близких, из друзей, может быть, будь то домашний питомец, давайте разбираться. Веселый чат Ян написал, на работу хотел бы маленькую обезьянку. Он бы работал, она бегала по офису. Всем хорошего дня, вот, пожалуйста.
1: Давайте тогда маленького енотика.
0: То же самое, да, по тому же принципу. Вы бы, Ян, работали, он бы бегал.
1: А кто-то бы бегал за этим вот товарищем и убирал все.
0: Ну, кстати, вот мармозетки, ты знаешь, да?
1: Мармозетки.
0: Как они выглядят?
1: Это кто?
0: Ну, это маленькие обезьянки как раз-таки.
1: Игрунки?
0: Игрунки, мармозетки, да, все одно. Вот представляешь, заберется куда-нибудь, ты же потом не найдешь ее.
1: Я надеюсь... Ну, я надеюсь, нет, Антон.
0: Тебя не просто иногда в офисе найти, Ольга Сергеевна.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ты тоже как заберешься куда-нибудь?
1: Конечно, да. Василий вот написал, идеальную компанию мне бы составили гуси. Толку от них больше, чем от некоторых коллег. Один серый, один белый, два веселых гуся.
0: Нет, два веселых гуся сейчас в эфире Юмор ФМ, кстати.
1: Я сейчас хотела, кстати, сказать.
0: Да, видишь, ну все. Все.
1: Все. Два веселых гуси.
0: Мысли сошлись.
1: Га-га-га.
0: Сергей сообщает, что у него нет домашнего животного, но вот на работе я бы на цепь посадил огромную злющую собаку, чтобы всякие начальники не бегали ко мне и не портили настроение. А так только за утро 4 раза уже прибегали со своими гениальными идеями.
1: Ну, кстати, не обязательно же домашнее животное какое-то брать на работу. Можно взять, например, какого-нибудь качка, чтобы сидел напротив вас.
0: Слушайте,
1: играл бицепсами. Подожди,
0: например.
1: Я не договорила. Играл бицепсами.
0: Сейчас, да, Ольга Сергеевна такой... с фантазиями доделится своими, но...
1: Ты такой смотришь на него, но не ты, а девушка какая-нибудь. И такая,
0: да, вот ты обо мне подумала, я тут как себя чувствовать буду вообще, если напротив тебя в студии будет
1: сидеть такой. А ты не смотри,
0: такой,
1: да. Не смотри, Антон, просто.
0: В конце концов, да, можете какую-то популярную личность, да?
1: Гар может, Дмитриев, может быть.
0: Например, вот этого можно посадить. Бицепсами не поиграет, но пошутит что-нибудь нам с тобой.
1: Обязательно. Кстати, сейчас всем он и пошутит. В рубрике «Угарный папа» на Юмор ФМ.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
2: Угарный папа!
4: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
2: Угарный папа!
4: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки, говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет».
3: Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: По доле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска Анфаны за 2025 год.
9: В ленте.
10: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре.
12: С 25 июня.
16: Это же круто!
17: 6+.
18: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
19: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
20: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
19: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
20: Каких 5000?
19: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
20: 8-800-350-16-16.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Как говорят опытные пожарные, сложнее всего погасить ипотеку.

0: продолжаем разбираться вот в каком вопросе. А кто бы составил вам идеальную компанию на вашем рабочем месте? Будь то, может быть, кто-то из домашних питомцев, может быть, просто кто-то из домашних, да, из семьи, из вашей.
1: Ну, в конце
0: может
1: концов.
0: Быть, какая-то известная личность, какой-то персонаж мультфильма, может быть, даже в конце концов, либо же фильма. В общем, принимаем ваши варианты в веселый чат, и Виктор поделился в ВК следующим. Черепаха.
1: Почему?
0: Назвать ее именем бухгалтера, чтобы видеть, какой черепаха шустрый и проворный зверек. Все прекрасно. Главное, только чтобы главный бухгалтер не узнал об этом факте.
1: Да-да-да.
0: Как будто есть такое ощущение.
1: Да. Марина вот написала, что на работе слушаю ваше шоу в наушниках. Угу. Коллеги вообще не понимают, почему я смеюсь и улыбаюсь. Чтобы было все предельно ясно, я бы взяла вас на работу, чтобы слушать вживую, а не онлайн.
0: Марина, вопрос.
1: Какой?
0: Почему мы тогда еще вот там хотя бы на полставочки в вашей компании не числимся?
1: Ничего себе, Антон. Ну, потому что мы в наушниках так-то у Марины вещаем. А проще, на самом деле, Марин, если вы к нам перейдете работать, у нас тут есть вот как раз пару свободных мест. Нет?
0: Ну.
1: Что так посмотрела меня, типа...
0: Да, Марин, пришлите резюме по номеру 915-0303-567. Василий пишет также в ВК, напишу словами из песни. Тра-та-та, тра-та-та, я провел с собой кота, рыжика собаку, печку забияку, обезьяну попугая. Вот компания какая.
1: Идеально, просто.
0: О, зверье.
1: Вы там, случайно, да, не в зоопарке работаете?
0: Кстати, я одно время хотел, знаешь, поработать кипером в зоопарке.
1: Кипер, а, это тот, кто убирает.
0: Тот, кто следит за животными. Не только убирает, заботится, кормит.
1: Ну, кипер. Ну и убирает тоже, да? Нет же такого.
0: Да, уляйца тоже входит в заботу, конечно.
1: Вот, конечно. Это же забота, а не что-то там. Плюс 7-900.
0: Мне интересно, а я только что о чем говорил, сидел вот эти 30 секунд.
1: Я не знаю, о чем
0: ты говорил. Сделала вывод,
1: я хочу
0: просто повторив мои же слова.
1: На номер, дай повторить номер. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС. Кто бы составил вам идеальную компанию на вашем рабочем месте?
2: На Юмор ФМ. Если хочешь танцевать.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Да уж, действительно, какие тут шутки, когда речь идет про целый автомобиль за вашу улыбку.
2: Да, улыбайтесь и катайтесь. Мы говорим, что вот именно так и должно быть. Мы здесь на Юмор ФМ. В любую секунду, в любой момент можем позвонить вам. Соответственно, зададим вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Повторите, получите те самые заветные 3000 рублей и путевку в суперфинал.
1: Суперигры. Автомобиль. За улыбку.
2: Абсолютно верно.
1: Все подробности на сайте веселаярадио.ру. Именно там, кстати, можно и нужно поделиться своей улыбкой, если еще не успели этого сделать. Ну, а в самые ближайшие минуты вас ждет, ну, что-то грандиозное, что-то невероятное.
2: Да.
1: Что-то прекрасное и вкусное.
2: Вы можете позвонить и выиграть классный летний подарок. 229-2909. Код Москвы 495. Ну, а прямо сейчас, кстати говоря, будет Николай Фоменко. Но это шутки не в зачет, а для хорошего настроения. Их, кстати, тоже про ЗОЖ. И будет их ровно 5.
0: Фоменко. 5 шуток про
3: здоровый образ жизни.
4: Неделю назад купил себе гантели. И уже 2 раза на них посмотрел.
5: Утренняя пробежка. Что может быть лучше ее отсутствия?
6: Самое вкусное в зеленом чае без сахара – это чувство собственного превосходства.
5: Девушка, которая не ест после 6, выпила котлету.
7: Решил покачать пресс. Лег на пол. Уснул.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
8: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
9: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
10: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
11: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
12: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
13: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
14: Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Удачников, свой гороскоп. Летом все они становятся раком и водолеем.

0: Славку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Доброе, бодрое всем и правильное, потому что мы тут разбираемся в том, что такое ЗОЖ и ПП.
3: Что такое это ПП? Подайте пищу, закройте от меня жирное, что?
2: Кстати говоря, хороший вариант, Антон, закройте жирное, все сразу.
3: Ну, почти правильно я расшифровал. Пока внимание, друзья. Юмор-ФМ и Макфа представляют новую игру «Добавку будете?». Будем оригинально расшифровывать разные аббревиатуры, которые непосредственно связаны с правильным питанием.
2: Причем делать будем это с Антоном, но не с тем, что вот напротив меня, а с тем, что прямо сейчас находится в городе Уфа. Добрый, бодрый.
3: Антон, приветствуем вас.
4: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон, что проще, вот правильное питание соблюдать или расшифровывать разные аббревиатуры? Вот лично вам.
4: Правильное питание.
3: Правильно.
2: О, ой. Ничего себе.
3: Да, лично мне вот правильное питание проще не соблюдать. Вот как-то так.
2: А мне проще расшифровывать аббревиатуры.
3: Ну, прекрасно. Давайте к правилам того, что будет происходить. Антон, мы будем называть вам аббревиатуры, которые, собственно, связаны с миром правильного питания. Ваша задача придумать им какую-то свою креативную, оригинальную, по возможности смешную расшифровку. Справляетесь за 30 секунд, получаете приз от спонсора Макфа. Точнее, целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Антон, готовы ли вы?
4: Да.
2: Тогда погнали.
0: Добавку будете?
2: ВКД. Что это такое?
4: Вася куда-то делся.
3: Хорошо.
2: РСН. Антон.
4: Рома снова...
3: Допустим, нашелся.
4: Никуда.
3: Никуда.
2: Никуда.
3: Ага, отлично.
2: И ЗОЖ.
4: Зина Жору отмела.
2: А там же ну, он на середине.
3: Местами. Зина отмела Жору, получается.
2: Хорошо.

0: воспитанием. Ну, а мы будем поздравлять с Антоном.
1: Антон, браво, эти аплодисменты для вас. Вы получаете сразу несколько призов. Беспроводную колонку, пляжную сумку и другие подарки от Макфа для активной жизни и для правильного питания.
0: Поздравляем, Антоню!
1: Ну и ждем всех в эфире Юмор-ФМ. Звоните завтра, друзья, мы продолжим.
0: Обязательно.
2: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
3: За здоровое питание.
2: Макфа Wellness макароны.
3: У нас любят миллионы.
2: Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк.

0: 500 комплектаций премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
1: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.swellberries.ru в разделе маркетинговые мероприятия. ООО РВБ, ОБРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
3: Альфа-инвестиции. Это деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Юристы напомнили, что россиянам можно брать с собой на работу домашних питомцев. Никаких прямых запретов в трудовом кодексе нет, соответственно. Но, опять-таки, мы не знаем, что послужило триггером, почему они решили об этом напомнить. А мы спрашиваем вот о чем. Кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте?
2: Вот Евгений написал, что берет на работу своего мопса, и он там работает психологом. Вся женская часть коллектива целый день ходит, соответственно, в отдел к Евгению и мнет его, в смысле мопса. И он таким образом снимает всем стресс. Класс. Слушай, ну они реально очень такие прям, ну, приятные тактильно. Ну,
1: конечно.
2: Вот я хочется, прям,
1: я просто думаю
2: сделать.
1: Теперь, не хитрый ли это ход Евгения для того, чтобы как можно больше
2: красивых,
1: прекрасную часть сотрудниц заманить.
2: И 100% они там с собой вкусняшки какие-то приносят для мопсика, для Евгения.
1: Ну, главное эти вкусняшки не перепутать. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Веселый чат, дверь его открыта. А здесь шутки шоу в студии Юмор ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: Итак, среда на календаре. Давайте разберемся, какие праздники выпали на экватор рабочей недели. День русского кваса отмечается сегодня. Захотелось пару глоточков холодненького освежающего
1: напитка. А мне прям сейчас, вот знаешь, окрошки захотелось. Я потому что вот тот человек, который, если уж окрошка, то только на квасе.
0: Исключительно.
1: И у тебя?
0: Ну, кстати, я вообще тебе так скажу. Я предпочитаю окрошку в виде оливье с майонезиком, как салат.
1: Ладно, договорились.
0: Это вот больше мне по нраву. Всемирный день карате также отмечается сегодня.
1: Это за что?
0: Интересно, я занимался какое-то время карате в детстве. Могу ли я отмечать его официально?
1: Можешь, конечно.
0: Ну, хорошо, с праздником меня, да. С праздником всех, кто занимался.
1: Хотя бы раз в жизни сделали, сказали «Кия!» Так же говорят, когда карате занимаются.
0: Абсолютно правильно.
1: Вот. Всех поздравляем.
0: Ну и давай интересный факт. Произошел 17 июня 1940 года в Горьковской области. Наблюдался дождь из серебряных монет. Выпало около 1000 монет времен Ивана Грозного. Вот такой вот исторически интересный феномен, как его называют. Интересный факт.
1: Интересно, откуда они взялись? Но они точно не с неба.
0: Есть как раз-таки с неба.
1: Нет, ну с неба же кто-то же сыпал.
0: Сыпал в основном вихрь, ну или смерч. В общем, оказывается, сильный дождь, есть такая теория, да, размыл почву, вымыл этот кувшин, например, с монетами. Да, потом ветер подхватил, и вот, пожалуйста, случилось следующее.
1: Да, скорее всего, так и было. Потому что вряд ли там Иван Грозный поднялся на самолете и рассыпал монеты своих времен.
0: В общем, вот такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится, а мы продолжаем делиться с вами юмором. Биг стендап прямо сейчас. Макс Евдокимов появится в эфире Юмор ФМ.

0: Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я недавно купил мультиварку за 3200. Кастрюля 3000 стоит. В мультиварке Bluetooth. Кастрюля, крышка. У меня мама уже года два с мультиваркой воюет. Никак не может понять, что там надо нажимать, чтобы она готовила. Мама же думает, если она не ту кнопку нажмет, там все взорвется. Вы знали? Вон тетя Валя хотела голубцы сделать, ей руку оторвало. Сынок, подскажи, боюсь. Зато с WhatsApp она разобралась. Как эти открытки, мне кажется, лучше присылать. Это, пожалуйста, сегодня 12 было получено. Я на самом деле понимаю, почему мама не может ужиться с мультиваркой, потому что две хозяйки на кухне, понимаете, они конфликтуют. Зато с холодильником она в близких вообще. Я недавно домой приезжал, застукал ее, она, короче, открыла холодильник, он начал пищать, потому что долго открыт. И вместо того, чтобы его закрыть, она сказала: тихо-тихо, не пикай. Не, ну я тоже разговариваю с роботами, но только с теми, которые могут мне ответить. Я Алису себе купил. Я вот что понял. Она не просто так Алиса, ну в смысле женщина, потому что у нее женский темперамент. Я не знаю, как так получилось. Потому что, ну, это не Игорь точно, понимаете? У нее женские вопросы. Я как-то на работу уходил. И по приколу такой: Алиса, пока, я на работу. Он говорит: о, а где вы работаете? Я говорю: на радио. Он такой: а сколько получаете? Я думал, следующий вопрос будет: алименты где? Я колонку джибелевскую как воспитывать должна? Я недавно ругался на него, представляете? Она меня подставила. Я поставил будильник первый раз в жизни на Алисе. Мне было к врачу. Очень важный прием, долго записывался. И она меня не разбудила, я опаздывал. И чтобы успеть, мне пришлось за 2000 ехать. И я еду обратно, очень злой. Приезжаю, говорю: Алиса, почему ты меня не разбудила? Она говорит: так получилось. Ты что, охренела, что ли? В целом, конечно, похоже, да, что Алиса — это моя девушка электронная. А мультиварка — это мать ее. Тоже сидит вечно на кухне, что-то пыхтит, ню какую-то готовит. Тещенька моя, поняли? У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
13: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
15: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
16: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Есть чем поделиться, есть что рассказать, друзья. Кое-что интересное в мире кино произошло.
1: Делись и рассказывай.
0: Значит, Леонид Ярмольник признался, что его в кино устроил...
1: Ну?
0: Внук!
1: В смысле?
0: Вот так. В чем дело? Давайте разбираться. 11-летнего Петра Мальцева утвердили на роль в фильме «Летом всякое бывает» «Побег из Сколбора». А вот уже потом создатели фильма узнали, чей на самом деле Петя внук. В итоге... пригласили и дедушку. Далее цитата. «Это первый раз в жизни, когда меня внук пристроил в кино. Он у меня Мальцев. Если бы он был Ярмольник, то догадались бы сразу».
1: Ну, слушай, прикольно. Ну и, кстати говоря, вот, соответственно, лицезреть этот батл, кто круче сыграл в фильме, внук или дедуля, узнаем уже на следующей неделе, 25 июня, когда блокбастер для всей семьи «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» выйдет на широкие экраны. Так что приходите все непременно. Кстати, можно прям вот таким составом. Дедушка и внук. Например, мама, папа и все дети.
0: Да, конечно.
1: Да, всей семьей приходите.
0: Всей семьей приходите и посмотрите на этот тандем. Внук и дедушка в кино.
1: Да, всем приятного просмотра.
0: Это очень милая новость к этой самой минуте. А это «Шутки шоу». Мы готовы продолжать далее. Напомним тему сегодняшнего эфира, друзья, говорим вот о чем. А кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте? Выбирайте кандидатов и отправляйте свои варианты по номеру 915-0303-567 в наш веселый чат.
1: Ну, а что касается юмора, обязательно появится наша любимая рубрика «Реалити Криминалити» чуть-чуть попозже. А прямо сейчас Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
0: В прямом эфире Юмор ФМ те самые цитаты, которые уже успели разобрать на цитаты. Прямо сейчас, в эту самую минуту.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Я много читал о вреде алкоголя и решил бросить читать. Я никогда не уступаю место бабушкам в метро. Потому что бабки в жизни не главное. Вчера я порезал лук. И лук заплакал. Однажды я качал пресс под водой. И вода стала пресной. Однажды я побывал на Марсе. И теперь там нет жизни. Я горжусь двумя людьми. Гагариным и Ньютоном. Первый хотел свалить нахрен с этой планеты. А второй доказал, что у него это ни хрена не получится.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
3: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
2: Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
12: Озон.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Весы показали, что кость стала еще на 8 килограмм шире.

0: Вернемся к теме сегодняшнего эфира. Мы спрашиваем, кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте. Какие кандидаты, может быть. Ну, а вы отвечаете. Веселый чат. Владимир написал следующее. Я в такси устроился вместе со своим пёселем. Ему ставят 5 звезд и дают на чай косточки.
1: Класс. Слушайте, а вот этого пёселя, кстати, можно посмотреть в телеграм-канале Юмор-ФМ. Там такой сладенький Йорк, что, конечно, ну как не поставить 5 тех самых звездочек ему.
0: Мне больше интересно, кто эти люди, откуда они едут с косточками.
1: Да нет, ну на чай дают, на косточки, в смысле. Не прям косточками. Даже у меня, Антон, косточек с собой нет, только говяжья легкая.
0: Это мы помним прекрасно, оно с тобой везде.
1: Кстати, с собой сейчас нет. Антон Игоревич написал, вот, значит, Лагашкина на работе не хватает. Я его спросила, а почему? А он говорит, ну, судя по ролям, принимает интересные и порой креативные решения.
0: Как-то Максим Лагашкин был у нас в гостях, довольно приятно. Человек.
1: Да. Но вот с кем из актрис ты хотел бы работать?
0: Не с кем, Оля. У меня есть одна единственная. Придет, кстати, на работу скоро. А Татьяна пишет, что у меня только одно домашнее животное, и оно вряд ли хочет работать. Одни гулянки на уме. Вот когда заведу черепаху, тогда и поработаем в тандеме. А, в общем-то, по фэншую должна привлекать благоприятную энергию.
1: Может быть, мы черепаху заведем, Антон? Ты, я и черепаха.
0: Вполне, мне кажется, неприхотливая.
1: Вот такое шутки-шоу здесь на Юмор-ФМ.
0: Посидим втроем, помолчим. Еще один комментарий хочу озвучить. Это Андрей, он в ВК написал «Д'Артаньян». Ну и здесь ответ на поверхности. Почему? Потому что он работает один за всех.
1: Какой молодец, Д'Артаньян! Ну а мы продолжаем работать каждый за себя и за всех в том числе.
0: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение также принимаем. Кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте, пишите.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Да, мы снова к вам с разговорами о флагманском проекте Юмор-ФМ, о суперигре «Автомобиль за улыбку», разумеется.
2: Какое слово ты вспомнил? Прекрасно. Флагманский. Вы, кстати говоря, можете стать тем самым человеком, который благодаря своей улыбке и тому, что слушает самую юмористическую радиостанцию, можете стать обладателем автомобиля. Вот прям целого автомобиля.
1: Правила нашей суперигры неизменны. Вы делитесь своей улыбкой на сайте веселорадио.ру. Автоматически оказываетесь в нашей бездушной, но очень справедливой машине, имя которой Улыбайзер. И далее наслаждайтесь тем, что происходит в эфире Юмор-ФМ. Ловите шутки Николая Фоменко. Непростые, а специальные. Ждете момент, когда Улыбайзер выберет именно ваш снимок. Мы вам позвоним, попросим эту шутку повторить. Справитесь, заберете 3000 рублей, а с этой суммы еще и путевку в заветный суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Но я не такая бездушная, поэтому скажу как есть. Вот прям через несколько минут прозвучит та самая шутка Николая Фоменко, повторив которую, вы и заберете 3000 и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Поэтому все внимание на Юмор ФМ.
1: Ты действительно, Оль, не такая бездушная, с другой стороны, но и от тебя выбор не зависит. Сайт веселорадио.ру. Там все подробности, а прямо сейчас реалити-криминалити.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Сети, обнаруженные в нашей лодке сотрудниками рыбнадзора, мы не использовали, что подтверждается четырьмя пустыми бутылками водки. И не собирались их использовать, о чем говорят еще 6 полных бутылок. Живую рыбу, которую нашли в садке у берега рядом с нашей стоянкой, мы обменяли на еще одну бутылку у местного жителя, чтобы не стыдно было в глаза женам смотреть. Чек на покупку 11 бутылок водки прилагаем. Состояние алкогольного опьянения во время преступления подсудимый объяснил страхом перед неминуемым наказанием за его совершение. Электросамокат потерпевшего мы не угоняли, а просто взяли покататься. Но не смогли разобраться с системой управления, поэтому загрузили его в фургон, чтобы разобраться, покататься и потом вернуть. Я матерился в общественном месте, потому что запнулся о лежачего полицейского при переходе дороги на неосвещенном участке и упал в лужу. Все слова, которые были высказаны мною в этот момент, касались конкретно этого предмета, а также лиц, ответственных за установку уличных фонарей в городе. Оскорбить оказавшихся неподалеку сотрудников внутренних дел я не хотел. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
5: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Акция действует до конца июня.
7: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно ИП 315-352-50-00-27-470.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
8: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман».
11: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
12: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
13: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70-72-82.

0: біль, за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Как говорит мой психиатр, когда ты один, это нормально. Плохо, когда тебя два.
0: За улыбку.
2: А, и тут не поспоришь даже. Шутка Николая Фоменко, которая только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. А спорить и не нужно, кому-то из вас предстоит ее повторить. Для чего? Для того, чтобы забрать у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал, супер игры. Автомобиль за улыбку.
3: Ну и, кстати говоря, этот счастливчик или счастливица прямо сейчас с невероятной скоростью крутится в нашем улыбайзере. Наблюдать за всем, кстати, можно на сайте веселаярадио.ру. Там же сейчас увидите одну единственную фотографию. Вот кого улыбайзер выберет, тому мы и позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучало только что. Предлагаю останавливать нашу, как говорит Антон, бездушную машину.
2: Поддерживаю.
3: Итак, 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
3: Какой счастливый, загорелый Андрей из города Омск появляется в нашем улыбайзере.
2: Вот этот снимок напоминает мне какого-то мультперсонажа. Но... Смотри, Вовка в 39-м царстве, похож?
3: Нет, мне кажется, что он такой, знаешь, моряк.
2: Моряк, да.
3: Вот, да?
2: Похож, действительно.
3: Давай звонить Андрею.
2: Будем
3: звонить. Надеемся, что он не в путешествии какому-нибудь там...
2: Сейчас мы его знаем.
3: Не в плавание ушел.
2: Сейчас мы это все его знаем. В Омск звоним прямо сейчас, звоним Андрею.
3: В Омске на 3 часа больше.
2: Угу.
3: Там 11.
2: Часов 51 минута.
3: Да, я правильно посчитала.
2: 30 секунд есть у Андрея на то, чтобы поднять трубку, ну и ответить на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор-ФМ.
3: Андрей, мы требуем вас точно, вот прямо сейчас в эфире. И требуем ответ. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Андрей, доброе утро. Вы в прямом эфире. Это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку».
2: Андрей, приветствуем вас.
4: Здравствуйте. К сожалению, я сегодня на работе и радио не слушаю.

0: Прекрасно. Андрей, вам классного настроения и хорошего дня.
1: Да.
0: Собственно, сайт веселорадио.ру. Там все подробности, там же можно поделиться своей улыбкой. Ну а данный эпизод игры мы будем завершать. Остается только снова запустить, раскрутить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
1: Ведь игра продолжается.
2: Автомобиль!

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120-870-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Добро пожаловать в новый час. Всем, кто настроен на волну Юмор-ФМ, появилась новость о том, что российские юристы напомнили, что, собственно, сотрудникам можно брать с собой на работу своих домашних питомцев. В Трудовом кодексе никаких запретов на это нет, соответственно. Мы спрашиваем, а кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте?
2: Ну, не обязательно прям вот какое-то животное брать с собой, но Саня решил взять в офис из сарая своего паука Валеру, чтобы коллеги-арахнофобы выделили мне со временем отдельный офис.
1: Да, очень много личного пространства нет.
2: Очень, да. Слушайте, Саня, а вы же этот, как его, самозанятый?
1: Фрилансер.
2: Да, из дома. А? А? Чё?
1: Ну, видимо, где-то и на фрилансе коллеги достают, понимаешь?
2: Да-да-да-да-да. С пауками будет веселее однозначно.
1: 915-0303-567, номер, по которому можно и нужно продолжать отправлять свои варианты в наш веселый чат. Здесь Шутки Шоу, в студии Юмор ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: Пара слов о тех, кто отвечает за юмор в рамках этого часа. Лига городов. Лучшие миниатюры проекта, юмористического соответственно, подготовили для вас под замес 60 минутки.
1: Обязательно получим невероятное удовольствие, как только здесь появится не реклама. Одна такая у нас и, кстати говоря, трижды обладательница золотых микрофонов Радио Мани.
0: Ну а пока встречаем героев любимого скетч-шоу в эфире Юмор-ФМ.
1: Для вас, кстати говоря, мы собрали самые лучшие. Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
3: Миш, ну сколько можно? Ну опять ты с рюмкой сосешься. Ну, ты ж каждый раз потом утром жалеешь.
4: Валер, это как роды. Я уже забыл боль и хочу еще.
3: Ну во.
5: Слушай, Миша, а что ты провоцируешь, не пойму, а? Ну я же тебе говорил, мне врач запретил бухать. Она мне сказала, если продолжишь бухать, я заберу детей и уеду к маме. Что ты хочешь, а?
4: Пацаны, я же не просто так бухаю. Я пью из-за холостяка.
5: Тебя кто-то отверг?
4: Из-за шоу «Холостяк» я пью, понимаете? Из-за шоу «Холостяк». У меня Катя посмотрела это вонючее шоу, и все, она хочет так же.
3: Стать эскортницей?
4: Пацаны, ну повнимательней, но я же пьяный. А когда человека пьяного долго не понимают, он начинает бить все вокруг. Ну оно вам надо?
5: Я рядом с ними.
3: Все.
4: Моя Катя посмотрела все выпуски этого шоу.
3: Так.
4: Посмотрела, какие классные там свидания, и все, она тоже хочет свидания мечты. А в мечте оно же как? Оно же там все бесплатное, понимаешь? Не бывает же в мечте так, что тебе сильно не хватило денег на что-то, правильно? Но, понимаешь, плохо тоже сделать нельзя. То есть, ну, вот в холостяке, если ей свидание не понравилось, ну и хрен с ней. Не получишь розу, уезжай домой. А здесь человек единственный знает, где лежат документы, удостоверяющие мою личность. Ну нельзя, чтобы ей не понравилось.
5: Ну да.
3: Ну закажи скрипача, они вон недорогие, я видел, у них в шляпе и огрызок бывает, и зарядка Type-C. Или во, подари медведя этого плюшевого из видео, которое она тебе присылает все время. Где Джонни Депп неизлечимо больной женщине дарит медведя. Катя еще подписала, блин, зависть. Ты прикинь, до чего ты жену довел.
4: Да.
5: Подарки же, они нужны только вот когда ты добиваешься человечка. А когда ты уже его добился, когда он для тебя стал близким, родным, любимым, все, положи болт. Ничего дарить не надо. Максимум дари что-нибудь с надписью «ортопедическое».
4: Вот, Денис, ты опять своим ротовым отверстием произносишь просто омерзительные вещи.
5: Но?
4: Но это теперь мне близко по духу.
3: Да не вздумай слушать романтические советы от Дениса. Я тебе напомню, он разведен 3 раза. Причем с одной и той же.
4: Короче, пацаны, понятно, мы с вами втроем, вот в романтике понимаем столько же, сколько Познер в текстах Макана, я не знаю. Короче, делаем так, я возьму чуть-чуть твоих советов, Валер. Катастрофически мало твоих, Денис.
3: Правильно.
4: Их слеплю, ну и может получится свидание мечты.
5: Тогда тебе последний бесплатный совет. На свидании главное внимание. И когда ты увидишь, что ее все устраивает, она потеряет внимание, чпокай.
4: Да.
3: Все, мы пойдем, наверное, Денис. Миха уже все понял.
4: Спасибо, очень помогли.
2: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и розетки уже умные, а люди еще нет?

0: снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Сейчас расскажу про изобретение, которое точно захотят, ну вот все те, которые в данный момент добираются до рабочих мест из дома.
1: Что-то связанное с пробками?
0: Абсолютно правильно, абсолютно в точку, Ольга Сергеевна. Так вот, ребята изобрели, скажем так, пока концепт, некое приложение, которое будет влиять на пробки в городе, соответственно. Ты платишь энную сумму, в общем-то, используешь это приложение, которое перенаправляет других водителей по объездным путям. То есть это приложение влияет на карты, на навигатор и разгружает тебе дорогу.
1: Ну, скажем так, я вот сейчас представила проспект Мира, который тут недалеко от нас. Там никуда не съедешь, он всегда стоит, днем и ночью.
0: Заранее использовал, да. В общем-то, 3500 рублей в месяц будет стоить такая услуга. Ну и в целом, если она действительно будет работать и позволит тебе сэкономить час-другой, вообще не жалко этих денег.
1: Ну, если реально будет работать. Я, честно, пока вообще не представляю, как это работает. А как работать, я понимаю. Что ты так улыбаешься?
0: Ну, давай работай тогда, рассказывай новость, которую приготовила, раз
1: понимаешь. Я тебе расскажу сейчас про женщину, москвичку, кстати говоря, которой, судя по всему, пробки в ближайшее время не грозят. Значит, супруги разводились, ему 53, ей 25, и вот они никак не могли договориться, кому же достанется белый Мерс SL-класса. Ну, я там залезла в интернет, я просто не понимаю, что это такое. Такая двухместная, если я правильно поняла, маленькая, красивая машинка.
0: Факт то, что, ну, дорогая штука, дорогая машинка.
1: Вроде как до 18 тысяч, а, миллионов, простите, 18 тысяч.
0: Тут же надо, ну, да, общем, надо понимать еще год, какого года выйду, да, комплектацию,
1: но
0: какого
1: в года любом случае, не дешевое это удовольствие. А, значит, мужчина хотел компенсировать ей половину, а оставить себе авто. Уж не знаю, зачем, вот как бы, может быть, дорога была как память, вот эта вот машина. Но, значит, барышня говорила, нет, машина моя, это подарок, подарки не отдарки, как говорится. Тогда бывший супруг просто сделал ход конем. Так. Он вызвал рабочих, и те на глазах у женщины распилили авто пополам.
0: Надо было соглашаться на компенсацию.
1: Ну, с другой стороны, как эффектно, а? Ну, просто бах, и много-много денег превратились в груду металла.
0: Это вот, что называется, довели мужика до ручки.
1: Именно до ручки и довелись всему.
0: Такие новости к этой самой минуте. Кстати, автомобильные, да, получились?
1: Зато, знаешь, никаких пробок. Вообще
0: да,
1: никаких
0: свои плюсы
1: пробок.
0: Есть во всем. Их видеть только нужно. Такие новости. Далее к юмору, друзья. Наш фирменный пародийный проект прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Не реклама.
2: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
4: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
5: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
4: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
5: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
4: помидорчики не скучали,
5: а огурчики взбодрились.
4: Экологически чистые натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные,

0: хочется чего-то вкусненького, а чего – не знаю.
1: Накось выкуси. Сеть ресторанов бюджетной молекулярной кухни.
0: Вкусненько. Интересненько.
1: Накось выкуси. Каждый день в нашем меню более 200 наименований всякой молекулярной накоси, выкуси и закуси.
0: А есть что-нибудь для изысканной публики?
1: Ну, разумеется. Шеф-повар Пистон Плюменталь рекомендует абрикосовые щи, шоколад из говядины, морковную утку с арбузной икрой, а на десерт лососевый пломбир.
2: Дорогой, угадай, где мы сегодня ужинаем?
1: Накось выкуси. Еще никогда молекулярная кухня не была так близка к народу. Накось выкуси.
0: Вкусные молекулы по вкусной цене.
1: Закажите столик на сайте активированныйуголь.с собой.
3: Зачем покупать дорогие бриллианты?
4: Ну, это же лучшие друзья девушек.
3: Поверьте, блестящий результат доступен за гораздо меньшие деньги. Вы только посмотрите на этот великолепный хреновид.
4: Ой, какая прелесть!
5: Ювелирная артель братьев Шулерманов представляет уникальную коллекцию женских украшений из искусственных драгоценных камней. Хреновит, аферит, шарлатит, ахмурит и буратиний. Хватит мечтать о скучных и дорогих алмазах. Шик и блеск теперь доступны всем.
4: Девочки, он подарил мне кольцо с буратинием.
3: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99.
5: Ювелирная артель братьев Шулерманов.
3: А ваша дама сердца счастлива?
5: Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратини на сайте деньгинепахнут.фу.

0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками. Ленту.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.

0: бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте? Так сегодня звучит вопрос. Давайте переходить к вашим ответам из веселого чата. Андрей ее отметился, написал следующее. Я семечки лузганные под клавиатуру для своей мышки кладу. Креативно. У меня еще проводная. Хотел варежку вместо норки, но у нас тепло.
1: Слушайте, ну проводная, она самая надежная. Ну, я вот тоже люблю с проводочком.
0: Как будто бы да.
1: Да. Вот Михаил написал, ну конечно бы, я взял на работу кота. Ну, во-первых, он перегрызет все провода от мышки до клавиатуры, а также снимет стресс после, после люлей от руководства из-за этого. Два в одном, но у меня его нет. Слушайте, Михаил...
0: Вы только что перечислили как минимум две причины для того, чтобы завести кота.
1: Да, так что давайте срочно заводите. Вы чего? Веселее будет.
0: Елена пишет, вот такое животное у нас было раньше. Его в почту на работу можно. Про какое животное речь?
1: Про улитку. Да, там прям на нее можно посмотреть. И кто знает, может быть, вы заведете себе улитку.
0: Да, у нас у знакомых такая гигантская улитка.
1: Огромная?
0: Есть? Огромная.
1: А как-то они так называются, какие-то там вот...
0: Название
1: на А что-то.
0: Не вспомню, но вот факт стоит с фактом, что живет такая огромная улитка. Ну и ребенок в семье играется как с обычным домашним питомцем.
1: Прикольно. Я вот, честно
0: говоря, знаю, насколько это прикольно, если честно.
1: Когда ребенок играет с улиткой?
0: Да вообще улитку...
1: Улитка дома. Главнее всего улитка дома.
0: Это точно. А у вас еще есть несколько минут для того, чтобы оставить свой комментарий по теме сегодняшнего эфира, напоминаю вопрос. Кто бы составил вам идеальную компанию на рабочем месте? Будь то какой-то домашний питомец. Может быть, не домашний. Может быть, вообще не питомец.
1: Может, человек.
0: В конце-то концов. Может быть, звезда какая-то. Так, кинозвезда. Музыкальная.
1: Может, Киркоров.
0: Например.
1: Сидишь такой на работе, а он такой «Ибица! Ибица сердце перестало!»
0: Стало чаще. Там боятся. 915-0303-567, друзья. Двери веселого чата открыты.
1: Что-то душно стало, Антон. Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: Ну вот и Стас Михайлов на английском запел. Теперь вы слышали все, мне кажется. Но еще, кстати, не всех видели.
2: Однозначно кто-то 100% еще не успел поделиться своей улыбкой на сайте веселое-радио.ру. А значит, мы не видим вас в улыбайзере, а очень хотелось бы.
1: Поэтому исправляемся. Да, yeah. Официальный сайт Юмор ФМ, добро пожаловать, именно там можно и нужно поделиться своей улыбкой. Для чего? Для того, чтобы оказаться в числе претендентов на главный суперприз, который мы с начала 2026 года активно разыгрываем в эфире Юмор ФМ. А речь идет об автомобиле за вашу улыбку.
2: Так что все прямо сейчас отправляемся на сайт веселое-радио.ру, делимся улыбкой, и кто знает, может быть, через пару часов именно вам позвонят с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: Много вариантов сейчас было в голове, чья шутка могла прозвучать.
2: Я просто сейчас о чем-то другом подумала на секунду.
1: Да, друзья, та самая шутка может появиться в любой момент. Повторите ее дословно или не исказив смысл, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Подробности найдете там же по адресу веселоерадио.ру, это официальный сайт Юмор ФМ. Ну а прямо сейчас за наше с вами настроение отвечать будет Лига городов, лучшие миниатюры юмористического проекта в эфире вашей любимой радиостанции.
0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.

0: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов!
1: Эй, привет, ТНТ! Я иду сейчас. Все, я подхожу. Все.
2: Это он.
0: А можно как-то побыстрее?
1: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
3: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
1: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
0: Может, ты лучше песню споешь?
1: Все не прибедишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая.
4: Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравицмаринка, значит, есть кравиц большая театровка. И если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. И если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
0: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
1: Сейчас поймешь. Лепрекон с винирами,

0: тоже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это Лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда.
0: Хорошо, но при одном условии.
1: Каком?
0: Не быстро.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опытнее.

0: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
1: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас что-нибудь спасет.

0: Бурный и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Напоминаю, появилась новость о том, что российские юристы напомнили, что россияне могут смело брать с собой на работу своих домашних питомцев. Будь то кошка, будь то собака, будь то попугай. До сих пор не понимаю, что послужило триггером, что они решили напомнить это, но теперь мы это знаем прекрасно. В Трудовом кодексе нет никаких запрещающих историй, собственно.
2: Да, мы решили, кстати говоря, наградить Анатолия.
1: Мы решили сначала спросить у всех абсолютно слушателей Юмор-ФМ, в общем-то, кто бы вам составил идеальную компанию на вашем рабочем месте. И мы хотим сказать спасибо всем за ваши комментарии, друзья, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. Но, Ольга...
2: выбрала Анатолия, и Антон был не против.
1: Как-то так это, да, было.
2: Да, Анатолий написал, взял бы тещу с собой, чтобы в конце концов убедилась, что на моей работе денег нет. Люди просто приходят, бумагу там ксерокопируют, обедают, ходят туда-сюда, а потом домой. И мы бы с ней сделали этот ежедневный ритуал вместе. А денег не дают. Понятно? Мария Владимировна. Да.
1: Пока как будто все про МФЦ, нет?
2: Ну, кстати говоря, может быть и с Марией Владимировной вы как раз-таки отправитесь вот туда, куда мы вас сейчас отправим. Потому что мы вас поздравляем, Анатолий! Вы получаете 2 билета на фестиваль «Дикая мята», который состоится 19, 20, 21 июня в Тульской области. Так что, ну, уикенд с любимой тещей. Что может быть лучше, правда, Антон?
1: Только вся неделя отпускная с любимой тещей. Что может быть лучше? Да, Анатолий, мы вас поздравляем. Далее здесь в эфире МРФМ, друзья, появится Кирилл Горин с вашими приветами. Плюс ко всему, в любой момент здесь прозвучит шутка Николая Фоменко. Вы знаете, что делать. Дождитесь, когда Кирилл позвонит именно вам. Попросит шутку повторить. Справитесь. 3000 ваши и путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку. Шутки шоу вернутся завтра в 7 часов утра. В студии МРФМ появится Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. А сегодня мы желаем классно вам провести день на работе. Может быть, на огороде.
1: Чао, пока. До завтра.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на «Тэнк-500». Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-500» в комплектации «Премиум» и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк».
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С «Аэрофлотом» вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама «Аэрофлот», Москва, улица Домодед, по границе 2770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.

0: В российской столице 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.

0: главное, чтобы не было аритмии, а чтобы ее не было, нужно просто улыбаться и беречь свое здоровье. Ну и для этого у нас есть много и много поводов. Здесь избранный юмор и лучшая музыка. Это самое веселое радио страны. И с вами я, его ведущий, Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Через полчаса мы традиционно встретимся с вами и с вашими шутками, приветами, поздравлениями, любыми посланиями в том числе. Все будет озвучено в нашем веселом чате, но самое главное, направить все это желательно по нашему единому номеру Telegram, Max и SMS. И вот эти цифры фиксируйте. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас. И самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ну а теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале монолог маэстро Жванецкого. Здесь же будет тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера, он же самый лучший ДН. И еще обязательно услышим совет от всемирно известного психолога по семейным отношениям. И это я про Сатью с юмором. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
3: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Ну, эта новость дошла до нас совсем недавно.
4: Ага, с пятого раза.
3: Но мы, конечно же, все обрадовались.
4: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
3: В смысле с пятого раза?
5: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
3: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
6: Где здесь выход?
3: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
6: Я беру 50 на 50.
3: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
6: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
3: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
5: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
3: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
6: Да мы тут все Ксения Бородина.
3: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
5: На лобном.
3: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
7: И мы
3: закрываемся.
7: Счастливы.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Напоминаю, друзья, уже через 36 минут или через 14 минут, кому как удобнее, я озвучу ваши послания в нашем веселом чате. Прямо сейчас пишите свои сообщения, еще успеваете, номер плюс 7-915-0303-567, телеграм Макс СМС. Также из смешного в финале часа монолог Жванецкого, плюс услышим тройку анекдотов в исполнении самого лучшего Дэна, он же Денис Клявер, и через несколько секунд вашему вниманию Сатья с юмором.
1: ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
1: «Сатья отвечает».
3: У любых реакций, тем более реакций тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит. Почему тело сковывается? Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилли, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет, все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
3: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду, когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно, можно я помою посуду, ты не против? Ты так, серьезно, я так делаю? Я не могу вот это встать и уйти. Смел крошки на полы. Нет. И в этой ситуации сразу возникает обмен. Кто-то должен начать это делать. Или просто начни благодарить за все. Скажу, только искренне. Они так, спасибо, Света. А ты так не делаешь, Света.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
4: Я в игре? Это же круто!
3: Выбраться из нее гораздо сложнее.
5: Девочка в игре! Где все иначе? Где ура?
4: Алло, игра!
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
6: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
7: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru. We'll be right back.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: И молвил богатырь: «Выходи, чудище поганое!» И ответило чудище поганое:
2: «Извините, но мне только через две остановки выходить».

0: Абсолютно верно. Это веселый чат. Номер для сообщений, шуток и приветов. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Сергей передает привет своей жене Алене и дочке Саше. Желает всей стране классного дня. Плюс Степан из кабинета 211 и коллеги Дмитрий, Виктор, Алена и Диана. Они поздравляют с днем рождения своего дорогого и самого любимого начальника Артема Николаевича. Желает вам хорошего настроения, классного здоровья и много-много приятных мгновений в жизни. С праздником вас! А вот Егор прислал нам шутку. Близорукий пожарный 3 часа тушил рыжую женщину. Елена и ее сообщение. Доброе утро. Передай привет. Привет моей доченьке Ксюше. Она заболела. Пусть побыстрее выздоравливает. Мама Лена вас просит не болеть. Ксения, выздоравливайте. Валерия передает привет своему любимому котику Олегу Дергаусу. Вот твоя Катуля написала. Скоро вернется в Москву. Класс. И еще одна шутка у нас от Виктории из Перми. Если о моей жизни напишут книгу, то она будет называться «50 оттенков лени». Шутим вы, шутите и мы. Например, в финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. И совсем скоро самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, шутить не будет, а будет петь и расскажет нам тройку, вернее, наоборот, конечно же. Расскажет тройку смешных анекдотов, и все это здесь для ваших улыбок. Номер для сообщений +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС формат в том числе.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Как непросто в наши дни найти свою половинку. Представьте, парень с девушкой на первом свидании, романтическая обстановка, он и говорит: «Вот понимаешь, Леночка, мне нужен такой человек, вот который, когда вот уже пройдут годы, вот знаешь, в старости, мог бы поднести мне бокал вина». Она в ответ: «Прости, может быть, ты имел в виду стакан воды? Леночка, вот ты мне сразу не подходишь». Понять молодое поколение с каждым годом все труднее. Представьте, едут в троллейбусе, бабушка старенькая такая, напротив нее сидит молодой человек в шапке, в наушниках, ну и жует жвачку, причем так активно жует, шевелит челюстями, зубы прям так на показ, с видимым огромным удовольствием жует. Бабушка на него так смотрела долго, вкрадчиво, не выдержала, говорит: «Ну, чувак, ну что ж ты мне все что-то там рассказываешь? Ты не мучься, я ж все равно ничего не слышу». Как говорится, хотите тихого семейного счастья? Ешьте, что дают. Время обеда, жена кормит мужа, муж сидит за столом с недовольным видом. «Дорогая, посмотри внимательно, что у меня в супе, а? Это таракан». «Где? Ты, любимый, вот это, так это ж петрушка». «Петрушка? Господи, она ему еще имя дала».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Кажется, все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонцы видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уж не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4. Чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепите ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
8: Наелся ли я?
9: Ни в коем случае.
10: Ну что, рискуем?
7: Новые города. Новый сезон.
10: Поехали.
7: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: столице 11:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.

0: если рядом нет вас и ваших улыбок, тех самых ярких, красивых и по-настоящему прекрасных, за которую, кстати, вы можете выиграть автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона, загрузить фото на сайте веселое-радио.ру, ну а далее ловить шутки Фоменко в эфире Юмор ФМ и ждать нашего звонка. А остальные подробности на сайте. Участие, кстати, бесплатное. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Через полчаса с огромной радостью озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания в нашем веселом чате. Формируйте сообщения, присылайте в Telegram Max или SMS и делайте это все по единому номеру от +7 915 0303567. Также не забывайте подписываться. И смешного в финале часа услышим голос всеми любимого Сергея Брунова, который озвучит нам избранные фрагменты из произведения «12 стульев». И все это будет в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про еду, и еще будем смеяться над детскими перлами, которые нам озвучит угарный папа. Ну а прямо сейчас шутки песни плюс, ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская, а в гостях Виталий Гагунский. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс Надежда Ангарская.

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагурский!
2: На Юмор-ФМ.
0: Так, ну, давайте тогда я начну. Я люблю тебя, свинина, все сильнее день ото дня. Вот такой вот нехороший мусульманин из меня.
3: Да, я же замужем была, ты... за мусульманином просто была замужем. Когда не говоришь, что это свинина, можно, понял?
0: Понял. Давай себе
3: песню. Давай я, наверное, спою. Ну что, продолжим эту тему, да, начнем?
1: Мясокомбинат, директор молодой, выдает зарплату колбасой. Если бы он знал нашу колбасу по цвету и вкусу. В нашей колбасе печень и сердца и безымянный палец без кольца.
0: Неожиданная концовочка. Кто найдет кольцо, тому сюрприз.
4: Не, ну я просто думал, в колбасе мяса нет, поэтому я ем иногда колбасу.
0: Витал, ну давай с тебя теперь.
4: Ну
0: добро
4: давай.
0: Пожаловать.
4: Добро пожаловать в карапульшный клуб. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: А я помню, когда был в Аргентине, в Буэнос-Айрес, у них недостроены немножко дома, вот там три стены. Почему не достраивают? Потому что налоги не надо платить, да, и вот это их для них
4: что,
0: песня.
4: Что, можно было?
3: В Египте такая же история, но там стены достраивают.
4: Нет, пирамиды достроили, я видел в Египте.
3: Ну что, ты продолжаешь? Ага.
0: В шкафу у Бори есть одеколон. Пам-пам-пам, и день за днем стабильно, неуклонно. Он на себя наносит полфлакона, а по особым датам весь флакон. Прошу тебя, Борис, с привычкой поборись, почти в моих глазах не мой укор. Одеколона шик, один лишь нужен пшик, а 30 пшиков — это перебор. Берись, Борис, за ум и эконом парфюм, весь коллектив вздохнет и будет рад. Осталось только петь, устали мы терпеть твой яростный и сильный аромат. Столь яростный и сильный аромат.
4: Так, следующий.
0: Надюш, давай теперь ты.
3: А я, да? А так, что?
1: И людоедами вдруг встали мы. Андрея с Витей доедали мы. Остался незаконченный роман в парке на скамье.
4: И Надежда гнет мясную линию сегодня, да, прям вот?
3: Да, я хочу есть, получается, да?
4: Зав мясного цеха у нас сегодня, да.
0: Братец, давай, зажигай.
4: Да, ну тут... Ты доярка, я пастух, я доярка, ты пастух. Вот и все разнообразие деревенских ролевух.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно есть друг, который хлопнет по спине и спросит, как отдохнул.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Бабушка отчитывает 10-летнюю Алину за то, что рабочая тетрадь вся изрисована сердечками. «Внученька, пойми, у тебя на первом месте должна быть учеба». Алина вытирает ладонью нос и говорит обиженно: «Ага, а жить-то когда?» Тимофею 6 лет. Родители отпустили его погулять одного. Возвращается с прогулки огорченный и докладывает: «Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья». «Ну, и что ты ей ответил?» – спрашивают родители. «Что у нее усы, как у нашего папы». Из школьных сочинений Миши. В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи. Весны в этом году не будет. На улицах лежат сугробы. В сугробах лежат перелетные птицы. Они прилетели и упали в обморок от удивления. Мне понравилась эта картина, потому что тут есть что-то ярко-темно-нежное.
0: Угарный папа.
1: Маша учится в третьем классе. Ее часто ругают за неуспеваемость. И вот идет урок, тема про собак. Учительница задает вопрос: «Дети, какая собака самая злая?» Маша, недолго думая, выдает: «Самая злая собака – это вы, Ольга Вячеславовна». 4-летний Артем просит у мамы на день рождения козленочка, описывая, как он будет выгуливать его во дворе на травке, играть с ним и все такое. Мама объясняет Теме, что за лето козленочек вырастет, и им придется его съесть. На что Артем, недолго думая, отвечает: «Ну ладно, но только без хлеба». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
9: Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в...
12: Кино с 25 июня.
16: Это же круто!
11: 6+.
17: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.
18: От создателей «Не одна дома».
19: Сюрприз.
20: Роба-няня.
18: Я робот Володя.
21: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
22: Ну что, зажжем?
18: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Если бы Квентин Тарантино снял одну из серий «Ералаша», то Кипятков реально бы забыл дома голову.

Абсолютно правильно, это веселый чат, и номер в нем такой. Плюс 7-915-0303-567. Телеграм Макс СМС. Пишите прямо сейчас. Евгений и его сообщение. Доброго дня. Привет любимой супруге Елене и сыну Артему. Хорошего дня и настроения желает он вам. И просит вас выходить скорее к нему на улицу. Он строит и просит вас мешаться. Также привет есть у нас сестрам Алие и Амире. Также привет Ульяне, Катюшке и любимому мужу Александру. Всем хорошего, бодрого настроения от Людмилы. Вот такое вот послание. А вот Ирина прислала нам шутку. Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире. Светлана передает привет Елене Алексеевне. Плюс есть такое сообщение. Привет, Юмор ФМ, и вам здравствуйте. Хорошего настроения. Передай привет Михаилу. Привет от Яши из Заокска. Класс. Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юлии, а также сыну Дмитрию и сыну Сергею. И еще одна шутка у нас тоже в запасе. Олег нам ее прислал из Твери. А дорога к успеху очень часто ремонтируется, и поэтому большинство оказывается в пробке. Шутите вы, шутим мы. Продолжаем улыбаться. В финале часа Ильф Петров и Бурнов. И совсем скоро Николай Фоменко пошутит целых 5 раз про еду. Будет максимально весело. Прибавляйте громкость динамиков. Напоминаю, все ваши шутки, приветы, поздравления прозвучат в эфире. Главное, направить их по единому и неизменному номеру. Плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись.

0: Фоменко. Пять шуток про еду.
1: Именинник так сильно дунул на торт, что на следующее утро стриптизерша проснулась с насморком.
2: Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной.
1: Ресторан как у мамы. Вкусно, недорого, но заставляют доедать. Мое коронное блюдо? Ну, я неплохо ставлю чайник. На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны. Поэтому Зинаида взяла с собой термос с борщом.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: 17 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер южный до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
5: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Акция действует до конца июня.
7: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна ИП 315-352-5200-27-470.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
8: Реклама.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
14: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не понимала пожелания мужика тебе богатого. Пожелайте мне просто богатства. Зачем мне посредник между мной и деньгами?

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
0: «Городок неплох», — сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Руставели. «Вы знаете, киса...» Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» – шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. А, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем!» «Действительно?» В некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенный к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, — «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за Родину. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
2: «Не надо»,
0: — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет.

0: 600 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
2: Наелся ли я?
3: Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
1: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
1: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3.

0: российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Мы с женой живем в достатке. То она меня достает, то я ее.

Ну а мы прекрасно все знаем в сторону лучшего настроения, которое дарит нам ваши улыбки здесь, на просторах самого веселого радио страны. Мы продолжаем дарить вам шанс выиграть автомобиль за свою улыбку. И для участия нужно просто сделать селфи и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. После чего просто ловите автомобильные шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Ну а если вы уже это сделали, то у меня к вам маленькая просьба. Не уходите далеко. Прибавляйте громкость динамиков, потому что совсем скоро, уже в этом часе, где-то, но она прозвучит. Та самая заветная шутка Николая Фоменко. Ну а звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин. И всем привет, всем классного настроения. А еще через полчаса традиционно буду шутить вашими шутками, озвучу все сообщения. Например, приветы, поздравления или даже признание в любви. Пишите, не забывайте подписываться. И все это можно делать по нашему единому номеру Telegram, Max и SMS. Номер вот такой, +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь поговорим о следующем. Расписание юмора на этот час. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Также услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол. Ой, штанга!» и озвучит их нам Роман Юнусов. Немного ранее насладимся голосом Джейсона Стэтхэма и его брутальными цитатами в блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует. Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я, молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. Ты что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я вам говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец. А у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку. Вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата. А мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата, Фатима, Агата. Жена – мудрый человек, мудрая женщина. Она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался. Назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь. Я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая. А Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и чё? Я вам докажу обратно. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами, хрен вам, а не алименты. Другой пример, Виктор. Да, Виктор, победитель. Витя, любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю, я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой, мне так, тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная? И вот он это только сказал, откуда ни возьмись женский голос. Так, Виктор! И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон, вместо платья чехол от Деу Матис, вот этот огромный.
2: Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь!
1: Галина. Значение имени тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому неважно, девочки, неважно, какое имя у ребенка, главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята. Вы крутые.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Рокавіль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Ты не можешь считаться гражданином России, если летом 2 недели не мылся в тазике.
2: Прозвучала заветная шутка автомобильного формата в исполнении Николая Фоменко. Это значит одно, что мы продолжаем играть в нашу автомобильную игру «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, если вдруг вы захотели получить шанс выиграть автомобиль в финале этого года. На сайте здесь загружайте свою фотографию с улыбкой в наш фирменный улыбайзер и ждите нашего звонка. Ну а предварительно желательно, конечно, ловить шутки Фоменко. Только что шутка прозвучала. Совсем скоро мы кому-то из вас позвоним. Вы правильно повторите эту шутку. За правильный ответ получите 3000 рублей и сразу же отправитесь в суперфинал. А в суперфинале у вас будут абсолютно все шансы взять и уехать из студии Юмор ФМ на новом автомобиле. Возможно, даже и в буквальном смысле. Переходим к выбору нашего следующего, очередного участника. И для этого говорим просто 2 заветных слова. Итак, произношу их. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И звонить мы будем Елене, я бы сказал, Елене Прекрасной в Серпухов. Прямо сейчас заходите на сайт веселорадио.ру, открывайте прямую трансляцию и лицезрейте этого прекрасного человека, ее максимально красивую улыбку, и, ну, а пока мы будем ей звонить. Поэтому, Елена, вы готовьтесь, ждите моего звонка, а все остальные добро пожаловать на сайт веселорадио.ру. Номер телефона набран. Ждем соединения. Ждем. Вот оно, наконец-то. Переворачиваем песочные часы. 30 секунд времени у Елены Серпухова есть, чтобы взять трубку, чтобы повторить ту самую шутку, узнать, как у нее. Елена, здравствуйте. Это Юмор ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Я правильно дозвонился. Серпухов, Елена, это вы? Алло, это Юмор ФМ. Елена, скорее всего, подумала, что это не совсем мы, а может быть, кто-то у нее вырвал телефон и сказал: нет, это мой шанс, мне позвонят в следующий раз, а вам, Елена, нельзя, пожалуйста, отдайте телефон, и вот так вот произошло. В любом случае, мы перезвоним еще раз, как истинные джентльмены, наберем номер телефона Елены повторно еще раз. Номер телефона набран. Все бывает в жизни. Случайно не ту кнопку человек нажал. Растерялся. Может быть. А может, посуду моет. Та самая капля упала на экран телефона и все сбросило. Переворачиваем песочные часы. Повторный раунд. У нас есть 30 секунд времени у Елены, чтобы взять трубку и повторить заветную шутку в эфире Юмор ФМ. Слушала ли она радио? Может ли она это сделать? Мы не знаем. Но, конечно же, желательно. Хотелось бы, чтобы она взяла трубку и повторила ту самую заветную шутку в эфире Юмор ФМ. Здравствуйте. Это Юмор ФМ. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире. К сожалению, Елена сегодня не может нам ответить. К сожалению, грустно. Я буду грустить, но буду это делать максимально скрытно, потому что здесь, на просторах веселого радио страны, мы постоянно улыбаемся и делаем это все для того, чтобы получить шанс в финале этого года выиграть автомобиль за свою улыбку. Долго не думайте. Заходите на сайт веселорадио.ру и загружайте свою улыбающуюся фотографию в наш фирменный улыбайзер. Ждите нашего звонка. И самое главное, помните, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного, блестящего, красивого, большого автомобиля, который мы разыграем уже в финале этого года. Ну а данный эпизод игры у нас сыгран. Нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер. И все это для того, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор.ФМ. Почему? Подсказываю. Потому что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй

0: мы берем, мы говорим уверенно. Через 12 минут озвучу ваши шутки, приветы и поздравления в нашем веселом чате, которые можно и нужно направлять по единому номеру плюс 7-915-0303-567 в Telegram, Max и в SMS-формате. Также напоминаю, что у нас по юмору в финале часа легендарный Задорнов навсегда. Немного ранее ляпа спортивных комментаторов. В рубрике «Гол ой штанга» мы с вами и услышим. А совсем скоро брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Лицо человека может сказать о многом, особенно рот. Домашнее животное должно быть тихим, спокойным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, чучело совы. Первобытным детям приходилось играть в камень, камень, камень. Гости — это такие люди, которые мешают ходить дома без трусов. Однажды я так сильно устал, что до сих пор не могу обратно как следует отдохнуть. Если ты хочешь провести незабываемый вечер, проведи вечер и постарайся его не забыть.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Для вас ПП, значит, пойду поем, а БЖУ будить жену утром. Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
4: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
10: Я в игре? Это же круто!
9: Выбраться из нее гораздо сложнее.
11: Девочка в игре!
9: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Страшно подумать, чем такие мужики занимаются в гаражах, что президенту аж пришлось подписать указ о гаражной амнистии.

0: веселый чат.
1: То самое время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Вот номер, напомню еще раз, плюс 7-915-0303-567. Сообщения принимаем и в Телеграм, и в Макс, и в СМС формате. Светлана и ее послание. Поздравляем свою коллегу Екатерину Рыльскую. Ей сегодня 50. Спасибо тебе за твою доброту, отзывчивость и мудрые советы. Желаем, чтобы жизнь возвращала тебе все то добро, что ты даришь другим в стократном размере. Пусть каждый день будет наполнен радостью, а здоровье будет крепким. Ваши студенты написали вот такое вот сообщение. С праздником вас, Екатерина, улыбайтесь, и пусть все будет замечательно. Кристина и ее шутка: составил большой список дел, но только не понимаю, кто их должен делать. Елена пишет: доброго дня, Юмор ФМ из города Красный Сулин Ростовской области. Передайте привет мне, Елене, прекрасный. Поднимите мне настроение, а то как-то не улыбается мне. Скажите мне, что у меня все будет хорошо. Елена, все будет нехорошо, все будет супер, обязательно. Главное, помните, что улыбка все вам откроет. Екатерина передает привет своей дочке Анфисе. Будь самой счастливой, моя снежинка. И еще одна шутка от Анастасии. Победитель в номинации «Брови года» не смог разглядеть свою награду. Ну а мы смотрим вперед и напоминаю, что в финале часа у нас легендарный Задорнов навсегда и совсем скоро. Голые штанги и ляпы спортивных комментаторов. Номер, напомню, плюс 7-915-0303-567, Телеграм, Макс и СМС.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом. Но великолепный с точки зрения эстетики и совершенно непонятный с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. 3-4, закончили. Предлагаю, как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
1: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 26 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

сегодня в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно. Пацаны профессиональные. Говорят, вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали, говорят, извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает. Он мне сказал, что же разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших, близких, знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Ой, как от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы. Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг, белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что...

0: произошла. И по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агитеатр на Баме». Я читаю первую строчку, название она напечатала. «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Три новые короткие истории.
3: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
2: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
4: Будет с кем силушкой помериться.
2: Категория 6+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.

0: российской столице 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: А вы задумывались, почему так много объявлений от экстрасенсов «Верну мужа» и ни одного «Верну жену»?

0: Да, не смотрите на календарь, просто если захотелось, то пойте, танцуйте и верьте в лучшее. Улыбайтесь и наслаждайтесь избранным юмором. И главное, помните, что позитив притягивает только лучшее. Так же, как и мы здесь притягиваем лучшее настроение для вас и для каждого. Это самое веселое радио страны, и весь этот час на страже ваших улыбок буду я, Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. Плюс через полчаса в прямом эфире на всю страну все непременно озвучу ваши шутки. Приветы, поздравления, признания в любви или, например, просто история о том, как проходит ваш прекрасный день. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS формат. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. А вот теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале Игорь Маменко расскажет нам тройку смешных анекдотов. Также услышим лучшие миниатюры проекта Лиги Городов и обязательно включу для вас нашу фирменную нерекламу. Напоминаю, что это как реклама, только не реклама и при этом очень и очень смешная. Ну а начнем мы, пожалуй, со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды на спортивном телеканале».
2: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев!
3: А также в студии я, Екатерина Петрова.
2: Да, и еще очень много всякой ерунды на деревяшке, зелень, стол, дохренища экранов. Мы что, все, что ли, будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
3: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины. Скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
2: Чего? У нас в стране есть Федерация серфинга?
3: Да, Дмитрий, есть.
2: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги Федерации серфинга?
3: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серф?
2: Что такое серфинг?
4: Ну, что такое серф? Серфинг — это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
2: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
3: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
5: Короче, мы едем на полгода на Бали.
2: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
3: А так как же проходят ваши тренировки?
2: Тренировки!
4: Да ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
2: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
3: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
2: Да потому что, Екатерина, потому что уважаемейшая моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпийц, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой. А этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним Олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат! Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
3: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
2: Удачи на предстоящей Олимпиаде! Давайте там не проспите!
3: Встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
2: Кого?
3: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
2: В России!
6: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
2: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
6: Получается так, приятель?
3: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
2: Да?
3: Да.
2: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
3: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
6: Могу, но мне для этого нужна доска.
2: А, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
3: Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
2: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая, вечно орет голосом жителя преисподней, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
2: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
1: И грядки закатаете?
2: Без проблем.
1: И газон закатаете?
2: Закатаем.
1: А что скажет теща?
2: Ну, тещу мы закатать не можем.
1: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
2: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти. Не
3: реклама. Зачем покупать бензин за дорого, если его легко приготовить самому в домашних условиях?
4: Да ладно, это как?
3: Легко и просто. Берем самую обычную нефть, заливаем в новую компактную нефтеварку «Кудесница» и получаем на выходе отличный бензин домашнего приготовления. Ничем не хуже заводского и по вкусной цене.
4: Это просто фантастика!
3: Нет, это новая компактная нефтеварка «Кудесница». Варите бензин с октановым числом 92, 95 и даже 100 прямо у себя дома. А из отходов производства «Кудесница» с удовольствием забьет для вас синтетическое моторное масло.
4: Это надо срочно покупать.
3: О да. Оцените наше спецпредложение. Закажите домашнюю нефтеварку «Кудесница» прямо сейчас и получите в подарок компактную нефтяную мини-вышку «Сосунок» для добычи нефти во дворах и на дачных участках.
4: Адрес, телефон, куда бежать?
3: Все подробности на сайте «Я верю в чудеса, слышу все голоса» .лох.
5: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
6: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
5: Да, где как не в Таиланде знают толк в смене пола.
7: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
5: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
6: Смени пол, будь мужиком.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
10: Росбанкрот.
11: 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Это

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: веселый чат.
1: Тот самый чат, где мы шутим вашими шутками, озвучиваем приветы, поздравления, признания в любви и любого другого формата послания. Главное, их присылать нужно по верным координатам. Номер плюс 7-915-0303-567, Telegram, Макс и СМС. Первое сообщение у нас вот такое. Поздравляю с днем рождения моего дядю Никиту и его родителей Юлию и Владимира с рождением сына. Класс! С праздником вас! Кирилл передает привет Дмитрию Милову, а также маме Марине, жене своей Юлии и сыну Даниилу. Желает всем хорошего настроения. Сообщение от Натальи. Привет, Юмор ФМ. Здравствуйте, Иван. Мы из Копейска, у нас выходной, жара, солнце, и мы чистим пруд для открытия купального сезона. Ура, класс, прекрасно. А вот Егор прислал нам шутку. Меняй что-то в своей жизни. Сядь на телевизор и смотри диван. Передаю привет Морозову Алексею из Арзамаса. Все будет хорошо, других вариантов быть и не должно. Все правильно. Привет Левиной Елене. Любим вас взаимно. Именно Степан передает привет своей жене Анастасии, дочке Саши, и говорит вам, что вы у него самые лучшие. И еще одна шутка от Виктории из Новосибирска. А ваши дети вообще в курсе, что на вашей свадьбе электрический чайник считался нормальным подарком? Юмор в финале часа, тройка анекдотов Моменко и ранее, лучшие фрагменты шоу «Лиги городов». Также совсем скоро встречайте Дениса Савельева, который озвучит ваши приветы и поздравления. А все это можно и нужно направлять по вот такому номеру. Плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
2: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
3: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
2: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
3: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
2: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
3: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
2: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
3: Нет, что ты взял?
2: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
3: Так, Дима.
2: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
4: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
5: Здорово, здорово. Так, чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потреск. Ладно. Моё окружение, да, особенно, ну, учительницу, ну, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и так такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом спасибо!
6: Спасибо!
4: Спасибо, Влад! Это было классное выступление! Суперпроект НТ, это Лига
0: Городов! На Юмор ФМ! Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман».
14: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС-код.
15: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина поздно ночью заходит на кухню, открывает журнал порнографический, начинает листать, посматривает. И вот листает, вдруг смотрит, слышит, рука на плече. Он поворачивается, жена стоит на ночной рубашке. Он говорит, да я просто, да не-не-не, не надо мне ничего объяснять. Вот страничку обратно переверни. Он, зачем? Надо. Она переворачивает, еще одну. Он переворачивает, она пальцем тыкает, говорит, вот такие шторы на кухню хочу. Двое встречают, он говорит, ты знаешь, я подозревал, что моя жена мне изменяет. И перед тем, как ехать командировку, я купил на капкан на медведя и поставил в шкаф. Возвращаюсь на неделю, открываю шкаф, сидит. Он говорит, любовник, он медведь.
2: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что, хорошо было? Нет, капусте нашли.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую
0: на

0: больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на ebel.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
1: От создателей «Не одна дома».
2: Сюрприз.
3: Роба-няня.
1: Я робот Володя.
4: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
5: Ну что, зажжем?
1: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: 2 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вам кажется, что собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: рассказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Самое время оторваться от своих дел и уделить внимание общению. Если вы на работе, то с коллегами, ну а если дома, то с близкими вам людьми. Именно для этого существует юмор на заказ, где мы не просто общаемся, но и слушаем лучшие шутки, которые вы можете выбрать. Заявки, приветы, поздравления и пожелания принимаются по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Денис Савельев с этой минуты у микрофона. Вам огромный привет. Ну и, пожалуй, сразу начну озвучивать ваше послание. Привет, любимое радио. Хочу передать огромный привет своей маме Ольге. Ольге, мамуля, хорошего тебе дня и побольше солнечного настроения. Марина из Москвы здесь отметилась. Игорь передает привет своему напарнику Дмитрию. Не спи на посту, я все вижу. Хорошей нам смены. Елена из Петербурга поздравляет сестру Ольгу с днем рождения. Будь самой счастливой, сияй, никогда не грусти. Поставьте, пожалуйста, КВН. Давайте послушаем, ну а вы присоединяйтесь.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
2: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
3: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше, 40. Прекрасный вечер. Вино, зелень, мясо. Ешь.
4: Я не ем мясо. I am vegetarian.
3: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важна. Мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
4: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
3: Не понял.
4: Это мой статус ВКонтакте.
3: А зачем это все?
4: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
3: Черт, не пойму, что происходит вообще.
4: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
3: Мне что, уйти, что ли, или что?
4: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
3: Я что-то вообще нифига не въезжаю вообще, что происходит.
4: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
3: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
4: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
3: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
4: Да? А кто ты по статусу?
3: Статус?
4: Да.
3: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
4: Я люблю тебя!
3: Ешь мясо, вегетариан!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветств и поздравлений продолжается в эфире Веселого радио. Общаемся, ну и просто хорошо проводим время. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, ну и, конечно же, по СМС тоже свои сообщения и заявки на любимые рубрики направляйте. Передайте привет моим любимым, маме Ане и братьям Филиппу, Клементию и Степану. Я их очень сильно люблю, здесь отметился Вадим из Ульяновска. От Елены из Кирова привет самому лучшему мужчине на свете. Зовут его Анатолий, и я его очень люблю, признается Елена, на всю страну. Петр из Тюмени просит передать привет его детям, Игнату и Ульяне, которые помогают на даче. Какие молодцы! Привет Павлу и Михаилу. Один у компьютера, другой у станка. Пусть у них все получится, здесь отметился Яша. Какое все-таки интересное распределение обязанностей у ребят, да? Наталья из Воронежа поздравляет дочь Катю с окончанием университета. Доченька, ты большая молодец, мы тобой гордимся. Вперед к новым вершинам. Ну и, кстати, не только мама гордится, но я уверен, вся страна тоже сейчас поддерживает и поздравляет. Дмитрий передает привет своей сестре Лене, желает хорошего дня и побольше поводов для смеха. Поводы, кстати, у нас есть. Сатью с юмором послушаем совсем скоро. Никуда не уходите. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, какие праздники можно отметить в этот день. Итак, среда, 17 июня, поехали, день русского кваса сегодня отмечается. Ну и как люблю говорить, нравятся мне такие праздники, которые сразу понятно, как отмечать. Международный день скрипки тоже сегодня имеется, всех музыкантов поздравляем. Ну и рядом с этим праздником расположился день приманивания муз. А значит, каким бы творческим делом вы сегодня не решили заняться, все у вас точно получится.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Кстати, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, это нормально и как это преодолеть?
0: Сатья отвечает.
3: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... клавки ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей... Твой сын, но помни об этом. Ну, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: Сатья с юмором.
3: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Ну, вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные. У него не будет там, поджелудочная не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой. Вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что за...
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшкин? Не пой!
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, есть и порядки получения на озон.ру.
1: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
2: Я в игре? Это же круто!
1: Выбраться из нее гораздо сложнее.
3: Девочка в игре!
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я?
7: Ни в коем случае.
8: Ну что, рискуем?
5: Новые города. Новый сезон.
8: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
9: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
9: Три богатыря. Ни дня без подвига 3. В кино с 25 июня.
11: Будет с кем силушкой помериться.
9: Категория 6+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: В названии «Норильский заполярный театр драмы» уже столько драмы, сколько другим театрам и не снилось.

0: Но вот почему-то, чем ближе к пятнице, тем заморачиваться хочется все меньше. Давайте просто хорошо проведем это время, будем наслаждаться лучшими шутками и песнями, ну и, конечно же, продолжим общаться. Плюс 7-915-0303-567, номер для ваших приветов, поздравлений и признаний. Пишите в Макс, Телеграм и по СМС.
1: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: Передайте привет моему другу Евгению. Он сейчас на работе в Москве. Это послание от Ольги из Павлова. Анна поздравляет с днем рождения своего любимого сына Вадима. Желает ему счастья, здоровья и успехов во всех его начинаниях. Даниил из Петрозаводска передает привет Маше Бедюк. Далее привет в Новосибирск мужу Калинину Дмитрию и сыну Георгию. Я их очень сильно люблю. Здесь отметилась Наталья. Далее уже другая Наталья из Кирова передает привет своим коллегам. Ребята, всем удачной среды и скорее бы уже выходные. Алексей из Волгограда передает привет девушке Юле. Ты мое солнце, пусть твой день будет ярким и теплым. Поставьте для нас большой стендап. Вот такая заявка.

0: Встречайте, Наталья Корчмарик Королёв.
1: Всем привет, как я рада вас видеть. А похлопайте, кто любит иностранные языки. О, вы даже как-то хлопаете с акцентом. Я просто тоже очень люблю иностранные языки, хотя и кажется, что больше люблю говяжий, но реально, ну, я приглот. Просто на 6 разных языках хочу уметь говорить фразу «не ходите по помытому». Люблю французский язык, учила его еще в школе, у нас там был выбор. Можно было выбрать французский или немецкий, но по мне видно, что видео для взрослых я люблю не так сильно, как круассаны. Выбрала французский. Но проблема в том, что я тогда жила в маленьком городе рядом с Мытищами. Но как ты используешь французский в Мытищах? Нельзя остановить уличную драку фразой «о-ля-ля», потому что она из-за нее и началась вообще-то. Французский в Мытищах, но это даже звучит странно, как страх и ненависть в электростали. Сейчас я живу в Москве, тоже не часто могу французский использовать. Вот английский понятно, где использовать, да? Просто начинаешь выпендриваться. А вчера был такой кейс, была оверзагружена, прокачивала skills. Делайте так, да? Sometimes, да? А по-французски, ну что я могу в ответ сказать? Ну, ты пижон. Кстати, пижон по-французски это голубь, но вот и я выпендрилась. Можно найти, конечно, где практиковаться. Например, сходить в французский разговорный клуб. Кто не знает, это такое кота-кафе, где ты можешь погладить француза. Вообще, я загуглила самые полезные фразы на французском. Первая была «говорите ли вы на английском?». Следующие были «как тебя зовут?», «как дела?» и «сколько времени?». Ну, вот окажусь я в Париже, увижу кого-то, узнаю только, что его зовут Альберт, у него все хорошо и 18:30. Ну, тут же явно не хватает полезных вопросов, что-то о географии. Например, к тебе или ко мне? Когда была студенткой, была большая мотивация учить язык, потому что я влюбилась в нашего преподавателя, француза. Ну, там сложно не влюбиться, когда тебе говорят «мадмуазель», и это не рядом с пятерочкой. А вот подруга моя как-то пошла в английский разговорный клуб и знала на английском только «yes, why not». Реальная история. «Yes, why not». Ничего больше. Вышла замуж через 2 месяца. Я говорю, как ты так быстро, ну, сближаешься? Ты еще не узнала человека. Может быть, он маньяк. Она говорит «yes, why not». Ребята, учите языки, кайфуйте. Всем вам спасибо. Пока-пока. Thank you.

0: Юмор на заказ.
1: И прямо сейчас еще одна порция ваших посланий прозвучит на всю страну. Дмитрий из Саратова передает привет напарнику Максиму, желает ему удачной смены, чтобы время пролетело незаметно. Елена из Краснодара передает привет своей сестре Ксюше, желает отличного настроения и больше приятных сюрпризов. Виктор из Пензы поздравляет брата Степана с выходом на новую работу, желает удачи и уверен, что он там всех покорит. Ольга из Краснодара поздравляет мужа Николая с юбилеем. Любимый ты мой герой, оставайся таким же сильным и надежным. Люблю тебя. Светлана из Рязани передает привет своей свекрови Ирине Михайловне. Спасибо вам за вашу заботу, вы просто чудо. И от Михаила большой привет абсолютно всем, кто сейчас работает. Всем легкой среды, поставьте самого лучшего Дэна.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Дэн не поет, а рассказывает.
2: Журналисты CNN спрашивают у фермера: скажите, как у вас прошел год? Скажите, хорошо слышно? Скажите. Не поверите, замечательно. Урожай кукурузы хороший, картошка тоже удалась. Опять-таки племенная кобыла принесла замечательного жеребенка. Классно, мы поздравляем вас, а вы бы не хотели поблагодарить за это президента США? А что это вдруг? Пахал я сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. Так что в чем тут его заслуга? Ну как так? А вы хорошо подумайте, хорошо. А, ну, ежели хорошо подумать, то насчет кобылы не отрицаю. Тут всякое могло быть. Что может быть прекраснее верховой прогулки? Собственно говоря, по этому поводу и история. Дама сообщает приятельнице: представляешь, чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно совершать верховую прогулку.
3: Ну и как? Уже есть результаты?
2: О, да, конечно. Лошадь уже изрядно похудела. Есть и такая работа – любить тещу. Хотя тещи бывают разные, но в данной ситуации не очень теща, видимо. Встречаются два друга. Какие планы на завтра, дружище?
3: Идем с сынишкой змея в небо запускать. Ну, у меня та же фигня. Завтра я тещу в аэропорт везу.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
6: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности продавцов-консультантов.
7: Акция действует до конца июня.
8: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно ИП, 315-352-50-00-27-470.
4: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
9: Реклама.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман». Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
14: Акция действует до конца года.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Охранник океанариума – это единственный человек, который с зарплатой 20 000 рублей частенько ест лангустов и омаров.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну вот так незаметно, друзья мои, пролетел этот час. Юмор на заказ подходит к логическому завершению. И прямо сейчас финальная порция ваших сообщений. Игорь передает привет своим коллегам из бухгалтерии. Всем желает легкой отчетности. И чтобы цифры сходились с первого раза. Это что-то на бухгалтерском, видимо. Мария из Казани поздравляет маму с днем рождения. Будь самой здоровой и счастливой. Ты у нас самая лучшая. Павел из Омска передает привет своей девушке Алине. Пишет: «Я очень по тебе скучаю. Давай встретимся сегодня вечером обязательно». Вот так, Алин, слышали? Отказы не принимаются. Наталья из Владивостока поздравляет подругу Юлю с приездом в новый город. Пусть на новом месте тебе будет очень уютно и легко. Ольга из Твери передает привет своей дочке, которая сейчас на экзамене. «Соня, не волнуйся, ты все знаешь. Я в тебя верю. Удачи тебе». И Варвара просит передать привет мужу Сергею, сказать, что она его очень любит, и поставить Жванецкого. Друзья, в веселом чате вернусь с вашими поздравлениями и приветами. Пишите плюс 7 915 0303 567. Напомню, ваши сообщения принимаются в Макс, Телеграм, и даже написать можно по СМС. Шутки ваши тоже с большим удовольствием готов принимать, ну и, соответственно, озвучивать их на всю страну. Пишите и не забывайте подписываться.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано, с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в близлежащем магазине. Не каждый профессионал найдет эти берущие за душу слова. Так расставить акценты. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведения читателей можно разбить по сезону. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стоках, канализации. Летом многих интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота, заготовки кормов? А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину в животноводческих комплексах. Особо интересуются сроками убоя крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. А вы видели на наших дорогах такие автомобили, одеялом все затянуто и посредине торчит лицо? Как он там управляет, ума не приложу. У него вышибло камнем стекло, и он едет красный, страшный, лицом вперед. О, жуткое ощущение. Она на его колени пальцем чертила маршрут. Он с волнением следил. Она шла выше. «Идете по Пушкинской?» Он сипло спросил: «К Большому?» Она сказала: «Да, идете, идете, пересекаете площадь». «Ну, засипело, ну». «И тут поворачиваете?» «Зачем?» «Идите прямо». «Нет. Поворачивайте, идете к метро». «Не», — сказал он, — «это уже будет в сторону». «Давайте вашу руку, я покажу, где мы встретимся». «Не», — сказала она, — «туда не подойти, там все перекопано, вы там давно не были». «Смотрите», — он стал чертить пальцем по ее ноге, — «чтобы добраться сюда, нужно пересечь перекресток, опуститься, подняться и подождать вот здесь у кассы». «Вы думаете, касса здесь?» — спросила она. Касса всегда была здесь. Все, поняла. Завтра приду. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будит жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой.

Диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.

0: В российской столице 3 часа дня.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ведущий прогноза погоды пришел на работу пьяненький и во время эфира показал на карте не только антициклон, но и где служил.

Это «Танцы» в эфире «Юмор-ФМ». Надеюсь, ваше настроение сегодня особое и соответствующее. Несмотря на погоду, лето все же продолжается. Половина июня осталась позади. Пролетела она незаметно, надо признаться. Поэтому давайте постараемся вторую половину этого месяца не упустить, чтобы потом действительно было что вспомнить. Шутки и песни, как всегда, для вашей яркой улыбки. Делайте громче, оставайтесь с нами. У микрофона Денис Савельев. Еще несколько часов проведем в одной отличной компании. Привет вам! В этом часе предлагаю послушать веселые истории от Михаила Политимака в рубрике «Шутить изволите». Ждем 5 шуток про инопланетян в исполнении Николая Фоменко и порцию детского юмора в рубрике «Угарный папа». На старте часа смешить нас будут Стас Ярушин и Люс Чеботина. Ну а все это «Юмор-ФМ». Шутки, песни и автомобиль за улыбку. Хорошего вам дня!

0: Обаятельная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Дайте шума! Делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ. Шутки, песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
2: Зина уснула лицом на мундире. Во лбу теперь две звезды. Да, бедная Зина.
1: Вот это Зина. Та-ра-та-ра-та. Наш корабль затонул под морской пучиною, а в секс-шопе ценный груз ждут на берегу. Я неделю дрейфовал на женщине резиновой, потому что без нее плавать не могу. Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
2: Обстановка,
1: да,
2: хорошая,
1: обстановка,
2: да?
1: По кайфу.
2: Знаешь ли ты, вдоль это наречие?
3: Как ты резко закончила, а? Просто вдоль это наречие.
0: На Юмор ФМ.
1: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою Теслу запостят сотни рук, но розетки для Теслы нет у нас. Подсмеется над Теслой лучший друг.

0: любившими.
1: Не любившие с нелюбившими.
2: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни, юмор ФМ». У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
1: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
0: Угарный папа.
1: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как 3-летняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чё, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В Велкой Поповице даже Косил знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
5: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
6: Что? Я в игре?
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
7: Девочка в игре.
4: Кино с 25 июня.
6: Это же круто!
4: 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

0: Веселый чат врывается в эфир Юмор-ФМ. Ваши приветы, шутки и поздравления будут озвучены прямо сейчас. +7 915 0303567. Бежите в Макс, Телеграм, либо же направляйте СМС-сообщение. Главное, как бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Первое послание. Поздравьте нашего начальника производства Клименко Антона с тем, что мы у него есть. Это сообщение от Саши, Саши, Ромы и Паши. Вот такая команда интересная. Наталья Пронина просит передать привет Светлане и Кате. Евгения из Новокузнецка передает всем огромный привет и желает хорошего настроения. Работаем в удовольствие. Ну а как еще иначе? Виктория шутит. Попросила мужа сварить гречку. Вопрос, она должна прокалываться как картошка или всплывать как пельмени? Обескуражил меня надолго. Елена из Костромы поздравляет мужа Максима с юбилеем. Ему 45. Дорогой, ты самый лучший мужчина. Будь всегда здоров и счастлив. Мария из Оренбурга передает привет своей тете Светлане, желает ей отличного настроения и радостных событий. Далее шутка Владимира. Я не подкаблучник. Что хочу, то и делаю. Хочу стираю, хочу мою пол. Павел из Калининграда поздравляет друга Николая с новым достижением в спорте. Ты крут, так держать. Друзья, пишите и вы. В финале сейчас послушаем проект «Шутить изволите», а через пару минут 5 шуток от Николая Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. Пять шуток про инопланетян.
1: Кто-нибудь может объяснить, зачем летающие тарелки, с которых инопланетяне тайком следят за нами, всегда так ярко светятся?
2: Первое, что увидели американцы на Луне, это следы Федора Конюхова.
1: Я не понимаю, что хотят сообщить инопланетяне, оставляющие круги под моими глазами.
2: Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.
3: Инопланетяне похитили русского и все-таки дали ему порулить.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю. Хочет борщ варит, хочет посуду моет.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Не пора ли нам взяться за Александра, нашего Дюма? А что, и возьмемся? Тем более, что забавных историй с великим писателем произошло предостаточно. Не будем терять время, отправляемся во Францию.
0: Шутить изволите!
1: Однажды к Александру Дюма обратились с просьбой дать 25 франков на похороны судебного пристава, умершего в бедности. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я отдаю все, что у меня сейчас есть. Прошу вас, похороните сразу дюжину судебных приставов». Была и такая история. Один парижский аристократ, узнав, что в венах Дюма течет негритянская кровь, и желая поддеть его, спросил: «Кем был ваш отец?» На что писатель ответил: «Мой отец был креолом, дед – негром, а прадед, вероятно, обезьяны. Как видите, мой род берет начало там, где остановился ваш». Как-то раз Александр Дюма разговорился с одним крестьянином о погоде, урожае и так далее. Крестьянин, между прочим, сказал: «Ах, если бы еще разок прошел такой хороший теплый дождь, как вчера, то так бы все и полезло из земли». «Но это, упаси бог», — заметил Дюма. «Так-то у меня в земле две жены зарыты».
0: Шутить изволите.
1: И как вам такой черный юмор от великого Александра Дюма? Несколько на грани, но согласитесь, смешно. На этом предлагаю взять паузу. Очень скоро вернусь к вам с новыми историями. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ОРВП, ОГРН-124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: От создателей «Не одна дома».
5: Сюрприз.
6: Роба-няня.
4: Я робот Володя.
7: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
8: Ну что, зажжем?
4: Робо-няня в кино с 18 июня 6+.

0: российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал.
3: И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

что значит никогда? Уже в конце этого года, друзья, возьмем и отдадим кому-то из вас новый и роскошный автомобиль в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбкой». Она продолжается. Заходите на сайт веселорадио.ру и добавляйте свою позитивную фотографию. Напомню, что участие в нашей игре абсолютно

бесплатная. Правила, кстати, тоже максимально простые. Поэтому всех приглашаем, всех ждем. Ну и хочется также дать вам подсказку, потому что шутка автомобильная, которая звучит Николай Фоменко, прозвучит уже в этом часе. Так что будьте предельно внимательны, не пропустите. Заберите у меня 3000 рублей, ну и заветную путевку в суперфинал. А вот уже там забирайте новый и роскошный автомобиль в свои руки. Пользуйтесь. Веселый чат у нас также на горизонте. Там ваши приветы, шутки и поздравления. Меня зовут Денис Савельев. С удовольствием их озвучу. Ну а сейчас с большим удовольствием расскажу, что смешного ждет нас впереди. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова. В рубрике «Реалити-криминалити» полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Ну и, конечно же, без цитат Джейсона Стэтхэма мы в этом часе никак не обойдемся. Они тоже совсем скоро появятся. Ну а начнем с большого стендапа. Вы слушаете «Юмор-ФМ», «Шутки», «Песни» и «Автомобиль за улыбку».

0: Встречайте, дядь Сережа Сургут.
1: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети. Дети, у кого есть. Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну действительно, ну почему? Но так как я же уже сказал, я же уже папа, я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь.
0: И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь.
1: Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие.
0: Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь.
1: От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, «Вот помру, пожалеете!» Ну как так? Это вот так уже опять про себя добавляешь. Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто помру, пожалеете. Конечно, пожалеют, ты же помер. Ну, они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно. Ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети про нас, вот в частности про меня, они понимают больше, чем мы про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Ну, как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы. Не трать впустую, это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети на тебя как волчата смотрят, ты им прям так вслух возьми и скажи вот. Батя, может, конечно, и с присвистом слегка, но помяните мои слова, лет через 30 вы со своими волчатами будете так же разговаривать. Помяните мои слова. Да. Дно, конечно, но ты все равно скажи, предупредишь хотя бы. Все на этом, друзья, дядя Сережа был для вас. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Лучший способ передачи информации от поколения к поколению – это подзатыльник.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается на Юмор-ФМ. Играем, выигрываем. Забрать прямо сейчас можно 3000 рублей и заветную путевку в суперфинал нашей игры. Ну а уже там, как вы знаете, автомобиль кто-то из вас обязательно получит. Новый, роскошный, такой-такой ваш. Сайт веселорадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Ну и правила, опять же, напомню, максимально простые. С ними тоже советую познакомиться на сайте. Мы же начинаем новый эпизод и прямо сейчас будем выбирать очередного игрока. В этом наш поможет наш фирменный улыбайзер, который ваши фотографии уже с огромной скоростью вращает. Давайте его остановим. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ильнур. Город Янаул. Вот так складно. Надеюсь, точно так же сейчас у нас сложится игра. Давайте попробуем ему позвонить. Итак, Ильнур, мы сделали первые шаги к вам. Надеюсь, вы тоже пойдете к нам навстречу, поднимете трубку телефона, повторите шутку Николая Фоменко, заберете 3000 рублей и, само собой, пройдете в суперфинал нашей игры за новым и роскошным автомобилем. Есть гудки, по традиции засекаем 30 секунд, ну и ждем, только остается ждать и надеяться, что Ильнур выйдет к нам на связь, повторит шутку и получит вышеозвученные призы. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Ильнур, все правильно?
3: Да, правильно.
2: Ильнур, здравствуйте. Как у вас дела? Как проходит ваша среда?
3: Ой, спасибо, отлично.
2: Как там у вас погода?
3: Отлично, солнечно сегодня.
2: Класс. Отправьте нам в Москву немного солнца, пожалуйста. Ладно, давайте к делу с вами перейдем. Скажите, пожалуйста, Юмор-ФМ сейчас слушаете?
3: Нет, вот, к сожалению, нет. Я косил траву триммером. Не слышал.
2: А знаете, как весело было бы косить под наши шутки и песни?
3: Ну да.
2: Вот попробуйте понимаю. В следующий раз. Шутку вы нам, в общем, не повторите автомобильную, правильно?
3: К сожалению, нет.
2: А вы знаете, мы не будем жалеть, потому что в любом случае ваша фотография остается в улыбайзере. Вновь он может вас выбрать, ну и тогда, Ильнур, надеюсь, все сложится действительно удачным образом. Вы и шутку повторите, и 3000 получите, и в суперфинал, само собой, пройдете. Ну а уже там, как знаете, новый и роскошный автомобиль, возможно, именно вам и достанется. Во всяком случае, этого вам желаю.
3: Спасибо.
2: Хорошего вам дня, Башкортостану. Привет, оставайтесь с нами. Ну а вы, друзья, заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Ильнур, добавляйте свою улыбчивую фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно.
1: Автомобиль за улыбку.

0: Друзья, напомню, что у нас есть веселый чат. Ваши приветы, шутки и поздравления совсем скоро прозвучат на всю нашу большую страну. Пишите +7 915 0303567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм и даже по СМС тоже можно написать. В финале час послушаем монолог легендарного Михаила Задорнова. Рубрика «Реалити-криминалити» тоже совсем скоро прозвучит. Не пропустите, полистаем протокол нелепых преступлений. Ну а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Я никогда не куплю вентилятор, ведь это деньги на ветер. У меня с моей девушкой все серьезно. Я уже год не улыбался. Ну, поели, попили, пора и честь терять. Даже самый крутой и дерзкий гангстер-рэпер все равно прикреплен к районной поликлинике. Сила тока — это когда ума нет, а есть только сила. Один умный человек, не помню уже, как его звали, и забыл, что он сказал, но мысль была хорошая.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на

0: России на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равкин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема — это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
10: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.
5: Премьера. Гастротур Михаила Стебниенко.
12: Наелся ли я? Ни в коем случае.
13: Ну что, рискуем?
5: Новые города. Новый сезон.
13: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
14: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
15: Я в игре? Это же круто!
14: Выбраться из нее гораздо сложнее.
16: Девочка в игре, где все иначе, где ура!
17: Алло, игра!
14: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе клялись, что только смерть разлучит их, но, как оказалось, теща Валентина Михайловна тоже на кое-что способна.

0: И, кстати, именно он объединяет и соединяет нас с вами. Плюс 7-915-0303-567. Номер для приветов, шуток и поздравлений. Напомню, написать нам можно в Макс, можно отметиться в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-сообщение по выше озвученному номеру телефона. Первое послание. Передаю большой привет своей любимой сестре Наташе и любимому крестнику Мише. Желаю хорошего полета в Архангельск. Уже скучаю, жду скорее в гости. С любовью, подписалась сестра Ирина. Привет моей семье, мужу, сыну и дочке. Это от Натальи сообщение. И шутка Захара здесь есть. Я один жду, когда утюги признают причиной глобального потепления, и можно будет ходить на работу в мятой одежде. Ну, в целом, можно сказать, что это просто стиль такой. Так сейчас можно, модно, как вариант. Любимого мужа Александра Ромашина поздравляю с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю. Знай это, подписалась жена Анна. Далее поздравляю дочку Настю с успешной сдачей экзаменов и окончанием школы. И желаю успешного поступления. Здесь отметился папа Паша. Дмитрий шутит. При открывании бутылки шампанского на первое, что приходит в голову, это пробка. Вот так, друзья. Пишите и вы. В следующем часе обязательно продолжим. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. В финале часа послушаем монолог Михаила Задорнова, а уже через пару минут протоколы нелепых преступлений в реалити-криминалите.
1: Поделись улыбкой.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
2: Реалити криминалити.
1: Когда мы заехали в гараж, я закрыл его изнутри, потому что страдаю клаустрофобией и хотел справиться с этим страхом при поддержке Смирновой. Насильственно я ее не удерживал, а предложение раздеться сделал, потому что в гараже было душно. Ее сообщение в службу спасения могу объяснить желанием привлечь к процессу моего выздоровления квалифицированных специалистов, хотя я был против. Содеянным раскаиваюсь и приношу извинения потерпевшему. В свое оправдание могу заявить, что не знал, что он является сыном прокурора области. Задержанный громко назвал наряд конной полиции кентаврами, чем наполовину сравнил сотрудников с животными и нанес таким образом оскорбление представителям власти. Борисов с особой циничностью надругался над моими светлыми чувствами и воспользовался минутной слабостью, а потом даже не перезвонил, чем нанес мне моральный ущерб в размере бутылки апероля и разбитого телефона. Прошу привлечь преступника к ответственности и обязать восстановить мою женскую репутацию в виде приглашения в ресторан или театр. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
7: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
8: Акция действует до конца года.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж, по-любому оно будет хотеть жрать.

0: FM.
1: Стоял человек на остановке троллейбуса, никого не трогал, с цветами ждал девушку, троллейбус отъезжал. Вот трудно было предположить, что через 3 минуты он окажется в реанимации. Другой, находящийся в троллейбусе, решил сплюнуть в закрывающуюся дверь. Ну, в Голландии, опять-таки, или в Германии история продолжения бы не имела. Правда, он попал ему прямо сюда, конечно, естественно. Но ему еще мало показалось просто оплевать человека. То есть троллейбус доволен, в человека попали, плюнули. Знаете, наш человек счастлив. Троллейбус трогается, отъезжает, двери закрылись. Тот, который плюнул, ему мало показалось. Энергии-то много, он еще стал рожи показывать из отъезжающего троллейбуса. Оплеванный. Не голландцем был. Он выкинул цветы, тоже с энергией человек, бежит за троллейбусом, бьет в дверь, матерится на того, кто плюнул. Водитель не видел этого всего, думал, человек опаздывает. И открыл дверь. Оплеванный без разговора, в рог тому, кто плюнул. Но троллейбус счастлив. Одного плевали, второй в лоб получил. Ну, замечательный день просто, маршрут удался. Но тот, кто плюнул, был со своим другом. Они вытолкнули оплеванного в закрывающиеся двери. Тот копчиком об тротуар. Троллейбус хохочет весь. Опять мало показалось нашему человеку. Он еще пока решил показать вдогонку рожу и высунулся с рожей в закрывающейся двери. Едет с этой рожей. Оплеванный. Смотрит подарок судьбы. Скочил, бежит за троллейбусом и оттягивается по полной программе. И не заметил, как влетел в столб. Но самым коротким путем попал третий в реанимацию. Он вообще вышел из подъезда, никого не трогал. У него в туфлю попал камушек. Он решил этот камушек вытрясти. Облокотился на то, что было на электрический щит. Стоит. Вытряхивает. Сзади шел пьяный электрик этого дома. Думает, ой, человек это током бьет. Взял доску, как даст доской по голове. Оторвать решил.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама. Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Поград. 120-870-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов. Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих детей в другие ансамбли.

И все-таки да, да, отличному настроению и да, лучшим шуткам и песням в эфире Юмор ФМ. Вечер объявляется открытым. Всем большой привет. У микрофона Денис Савельев. Продолжаем далее наслаждаться любимыми шутками и песнями. Ну и, конечно же, общаться в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. Привет и шутки, поздравления и признания. Все это дело с большим удовольствием принимаю в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Пишите и не забывайте указывать, от кого и кому ваш посыл. Финальный час поставлю для вас любимые анекдоты Игоря Маменко. Лига городов обязательно прозвучит. Послушаем лучшие миниатюры проекта. А еще насладимся самыми смешными нерекламными роликами. Вот такие наши планы. Интересные, смешные, даже очень. Ну а прямо сейчас всеми любимое народное скетч-шоу «Одна».

0: однажды в России. Это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в ресторане.
2: Ну, а вот эти вот названия из меню, да? Ну, вот, например, стейк мачете. Это что такое? Это типа кусок мяса и сабля из джунглей, правильно? Или вот кольца кальмара. Они, ну, типа, кальмары развелись, все, они без колец теперь, все, как это?
3: Мих, а что, если мы без твоей юмористической феерии заказ сделаем, а?
4: Ты-то что сидишь, что не заказываешь? Мы вон уже заказали.
5: А, да, не, я не буду. У меня денег нет.
4: В смысле, как у меня тогда, когда я машину купил, и нет денег просто сейчас?
5: Да нет, просто нет денег у меня. Нет. Как бурлеска в Афганистане. Вот так нет, понимаешь? Абсолютно, навзничь, целиком и полностью, с ног до головы у меня нет денег, понимаешь? Цены, блин, поднимались, и в какой-то момент просто обогнали мою зарплату просто. Mm-hmm. Все, понимаешь? И бессмысленно мне сейчас ходить на работу. Все, никакого смысла нет. Я пару ночей поплакал в кошку, ну, потому что у меня подушки нет, потому что денег нет. Mm. И все, и начал потом сильно спать. Потому что когда спишь, есть не хочется, понимаешь? Все, я проиграл в одни ворота инфляции. Проиграл.
4: Слушай, ну все с этими ценами и инфляцией как-то мирятся. Ну, да. У нас тоже, ну, мы же как-то освоили новые работы какие-то, чтобы побольше зарабатывать.
5: Да это лохи делают, понимаешь? А-а-а. Это все лохи
4: это
5: делают.
4: Это мы с тобой лохи.
5: Да, а у меня протест, понятно, типа? Протест. В каменном веке же не было же денег, ничего не было. Как-то же жили. Да так не парьтесь, все нормально, на вас это не скажется.
4: Да.
5: Давайте.
4: Да, да, конечно, уже сказывается. Просто 10 минут про это разговариваем. Как при тебе хавать, я вообще не пойму, когда ты не ешь, сидишь.
2: О, а смотрели сериал «Офер», как «Крестного отца» снимали? Прикольно.
4: Да, да, прикольно. Я офигел, что голова лошади настоящая.
2: Да, это вообще кошмар.
4: Это круто.
5: Блин, хотел бы тоже с вами поразговаривать на эту тему, но я не смотрел.
4: Да.
5: У меня денег нет.
2: Прям вообще нет, Денис, ты что, угораешь? 160 рублей подписка стоит, а как супер сникерс купить.
5: Да у меня Wi-Fi в принципе нет, интернета нет. А к соседскому Wi-Fi не получается подключиться. Я уже что только не пробовал. Именно его собак, и с большой буквы, и с маленькой, и матом. Не получается, не дается, блин, этот Wi-Fi дурацкий. И дома я уже все посмотрел, изучил все обои, понял, что там на них нарисовано.
4: О, Денис, а я прикольно придумал. А давай ты ничего не будешь рассказывать сегодня, а то очень грустно после твоих рассказов.
2: О, Валерка, а мы, кстати, в субботу-то пойдем в зал?
3: О, давай. Я только в сам зал не хочу. Я хочу вот хамамчик, бассейн. Вот
2: ну, в бассейн
3: вот.
2: Хотя бы
3: да,
2: надо
3: туда
2: сходить.
3: Пойдем. Да.
5: Ну, если что, мне не получится с вами пойти.
4: Да ладно! А что случилось?
5: У меня денег нет.
2: Неожиданно, да.
5: Ну и не только, кстати, реально. Мне кажется, бессмысленно туда ходить просто. Вас как лохов разводят. Вон, Москва стоит на Москва-реке. Зачем в бассейн ходить? Я вот иду в заряде оттуда, бульк в Москва-реку, и брасом пошел. На Красной площади бесплатно любое послушал. Все. Короче, все как у вас, только бесплатно.
4: Ну, ну да, все как у нас.
2: Один в один.
5: Да.
4: Я хочу все-таки узнать, где крышка от фляги, из которой так брызги летят? Mm-hmm. Ты че, друг? Ну, ну нет у тебя денег, но мы ж предлагаем помощь. Мы ж можем все равно вместе как-то отдыхать и развлекаться.
5: Да базара нуль, я вообще не хотел размахивать этим флагом. Все, извините, пацаны, хавайте, хавайте.
2: О, спасибо тебе большое, Денис. Разрешил нам похавать.
5: Да. Угу.
2: А, я, кстати, не рассказывал, у нас сейчас с женой прям какой-то новый период в отношениях начался. Такой, знаешь, ренессанс. Мы тут недавно, короче, отдали детей бабушке. Взяли 2 билета на Сапсан и в Питер поехали.
4: Прикольно.
2: Просто там до утра гуляли, болтали, даже без выпивки, просто так.
4: Прикольно.
2: Прикольно.
5: Хм. Блин, знали бы вы сейчас, с кем я сплю. Бедный стык у дивана просто.
1: Однажды в России.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.

0: автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98. Акция действует до конца июня.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман». В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
7: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82. Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор-ФМ.
8: Я не ищу идеал. Нужно всего лишь, чтобы человек меня понимал и мыл посуду.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
2: Ну, рублей 50-60.
1: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
3: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
4: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
3: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
1: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
3: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
4: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. .все.
5: Не реклама.
6: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой.
7: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
8: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
7: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
8: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
7: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
8: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
7: Тебя в далекий путь зовет
9: наш удивительный обоз.
7: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
8: Действует специальное предложение для молодоженов и многодетных семей.
7: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.
10: Дорогой, нам срочно нужен новый современный экономичный автомобиль.
11: Да? А куда делся наш не такой уж старый? Вполне еще современный. Короче, где моя машина?
10: Ах, дорогой, кто старое помянет? Кстати, помянем.
3: Попрощались со старым автомобилем? Встречайте новый китайский кроссовер «Куй-Фуй».
11: Простите, я не ослышался?
3: Да, вы не ослышались. Новый китайский кроссовер.
10: У него там такие лампочки, а сбоку такая пимпочка. Я его так хочу.
3: Да, это кроссовер «Куй-Фуй».
11: Ну, обалдеть, у вас название, конечно.
3: А у нас все обалдеть. И название, и дизайн, и сборка. Покупайте. Точно обалдеете. «Куй-Фуй». Новый герой асфальта. Запишитесь на тест-драйв. Хотя что там тестировать? 4 колеса, мотор и руль.
10: И пимпочка такая сбоку.
3: Да, и пимпочка сбоку. Короче, машина,

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зонт.ру. 16+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
8: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
7: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой так поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.

0: Да, друзья, это веселый чат на Юмор-ФМ, и это последняя возможность на сегодня передать свой привет, поздравить своих близких или родных с каким-либо событием, ну или просто пожелать хорошего дня окружающим вас людям. Шутки тоже принимаются, пишите прямо сейчас, +7 915 0303 567, сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. От Светланы большой-пребольшой привет Елене Савенковой. Далее сообщение, передаю привет моей любимой маме и брату. Хорошей им дороги, и еще привет Чите и Ярославлю. Здесь отметилась Кира, сестра и дочка. От Ксении привет ее коллегам. Спасибо за вашу работу и терпение, легкой работы и хорошего настроения. Вот такие отличные пожелания. Юля шутит. Я никогда не включаю поворотники. Ну зачем другим знать, куда я еду? Класс. Привет мужу Алексею и трем дочкам, Вике, Альбине и Ане. Я вас люблю. Это сообщение осталось без подписи. Ну да ладно. Светлана из Пензы просит передать привет ее коллегам. У нас завтра выходной, а сейчас последний рывок. Удачи вам тогда. От Алексея привет его жене Ане. Ты мое вдохновение. Пусть твой день будет таким же прекрасным, как ты сама, пишет он. Ну а вечер точно будет прекрасным, потому что совсем скоро здесь появится 2 Юли. Как всегда, будет жарко, смешно. Ну, интересно, в общем, оставайтесь с нами. До конца этого часа любимые анекдоты Игоря Маменко. Лига городов буквально через пару минут. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь, ведь юмор — это же боль.
1: Давайте я начну тогда.
2: Давай.
1: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
3: Он гордится тобой.
0: Это очень грустно.
3: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
0: Прям как в «Титанике».
3: Прикинь.
2: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
1: Красивая.
2: Греческая. И однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон. И прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один. На ТНТ.
1: А ничего.
2: А их каждый день по СТС крутят.
4: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
0: А это что за фильм?
4: В смысле фильм?
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
8: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Акция действует до конца июня.
10: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарно ИП 315-352-50-00-27-470.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
11: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
12: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
13: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи» – это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. Красивые вещи. Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена 68.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
14: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если когда-нибудь девушка достанет нож во время ссоры, кинь в нее хлебом и колбасой. Женские инстинкты заставят ее приготовить тебе бутерброд.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает. Ну что, мой супермен? Говорит: Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает: при чем тут мой супермен? Говорит: хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит: да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит: подожди, а почему мой супермен? Он говорит: а только супермен поверх штанов трусы одевает. Гаишник машину останавливает, за рулем собака. На заднем сиденье мужик сидит. Гаишник ему говорит: мужик, что, вообще с ума сошел, собаку за руль посадил? Он говорит: а при чем тут я? Я проголосовал, она остановилась. Секс — это как биатлон. Если сразу не попал, то скорость уже не важна.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуют эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаринск, 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зоны и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: почему у Деточкины было такое лицо? А потому что она была не готова к тому, что громко начинается вечернее шоу на Еврофм. Солнечная, я Деточкина, она всем привет.
1: Привет, обычно же оно тихо начинается. Ну так, немножко шепотков, то все, и потом разгоняется. А сегодня вот что-то как-то необычно громко. Привет, друзья, и мы здесь и готовы с вами общаться. А вы готовы с нами общаться? Ведь мы же ждем. Мы целый день готовимся и хотим, чтобы вы тоже были активны.
0: А да? Если люди тебе ответят, нет, не готовы?
1: Ну, что значит, нет, не готовы. Что
0: ну,
1: я скажу?
0: Что ты скажешь?
1: Ничего не скажу. Что я скажу? Я не услышу.
0: Не можешь научим, не хочешь заставим.
1: Конечно же. Именно так и работает шоу 2 Юли, и все уже давно это знают. Ну, кроме Сол.
0: Почему?
1: Чего?
0: Я знаю все и даже больше. А, например, то, что тему мы озвучим через пару минут. Конечно же, будем сегодня играть. Ну и, в общем, как обычно, будет весело и задорно. Если хотите, будьте с нами. А если не хотите, то все равно
1: будьте с нами.
0: 2 Юли.

0: Юли на Юмор-ФМ.
1: И 2 июля на Юмор-ФМ врываются в эфир для того, чтобы озвучить тему вечера.
2: Мы сегодня решили узнать, какое поведение совершенно незнакомых людей вас больше всего удивляет. Вот, например, я сегодня прочитала чудесную историю про то, что папа привел своих детишек, которые больны ветрянкой, на общественный пляж. Ну, а что? Лето, хочется загорать, дети имеют право отдыхать, а остальные чесаться, видимо, тоже имеют право.
1: А кто узнал, что они больны? Ну, может, они уже выздоровели, а вот эти пятна остались?
2: Нет, они вот как раз...
1: Прям бегали и кричали? Фазе.
2: Нет, вы его спросили, он сказал, что у них ветрянка, ну, ничего страшного.
1: А может, он просто, ну, прикололся, чтобы...
2: Ну, конечно, прикололся.
1: Он, понимаешь, он людей не любит, чтобы они от него подальше отсели, он специально, они болеют ветрянкой.
2: Будешь утешаться этим, хорошо. Кстати, взрослые тоже болеют ветрянкой, так что, если вдруг кто-то возле тебя так пошутит, имей в виду, что это, ну, не всегда может оказаться действительно шуткой.
1: У меня прививка.
2: Все равно будешь чесаться. Она долго не действует.
1: Дедушкина сказала, значит, это проклятие
2: Дедушкиной. Когда тебе ее делали?
1: Так неважно, если ты переболел в жизни один раз ветрянкой, все.
2: Нет.
1: У тебя иммунитет.
2: Погугли. Mm-hmm. Нет у тебя иммунитета. У тебя вообще нет
1: если
2: иммунитета.
1: Если Дедушкина сказала, то это ее проклятие.
2: Именно так. Вот прям ты и заболеешь. Главное, меня не заразит.
1: А с чего вот как бы, ну, да, вот обиделась как за себя?
2: Конечно, потому что ты всегда все воспринимаешь на вот прям вот это все, на контры. Короче, друзья, не будем про солнечную...
1: Нет, у меня критическое мышление, я подвергаю сомнению.
2: Короче, не будем про солнечную, потому что, ну, понятно, что последнее слово остаться должно за ней, но нужно же сказать, куда писать нам комментарии, понимаешь? Люди же должны писать не тебе, а и мне тоже. ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор-ФМ висит наш вопрос, и там же висит опрос. Мир полон чудаков, или я и сама в какой-то степени чудачка или чудак с критическим мышлением?
1: Напомни еще раз вопрос. Ну, вопрос напомни, пожалуйста.
2: А что, ты не можешь его прочитать? А ладно, уж так уж и быть. Какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет?
1: А писать нужно на номер +7 915 0303 567 в Телеграме, в Макси и смс-очками.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
4: Я тебе сказала, закрой рот, читай еще раз условия задачи.
5: 33 землекопа.
4: Чего?
5: 33 землекопа.
4: 3 землекопа! Что они делают?
5: Копают.
4: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
6: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
4: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
6: Мам!
4: Не мамка, учи уроки!
6: Сопля, выходи!
4: Так, стоп! А кто это кричит?
6: Князь.
4: А что это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
6: Князь.
4: А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
6: Шубись, мать сопли идет!
4: Я тебе сейчас дам, мать сопли!
7: Здрасте, соседи, чё орёте опять?
4: Чтоб вам было что под дверью слушать. Чё припёрлась?
7: Соль займите.
4: Вы каждый день к нам за солью ходите. Вы чё, лоси?
8: Всем привет.
6: Привет, пап.
4: А, сопля старший пришёл. Садись, ешь. Соседка приходила.
8: Чё соседка?
4: О, чё соседка? Пожалуйста. С порога зашёл. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делай, дай?
8: Чё ты начинаешь?
4: Я ещё и начинаю.
8: Ну чё ты?
4: Да пошёл ты!
8: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
4: Где ты видел?
8: Ну на улице видел.
4: Чё, прям сильно поправилась?
8: Ты вот такая.
4: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
9: Звоните 39-77-15. Муж на час.
4: О, Валера, целый час. Учись.
8: Люба, да это они про электриков.
4: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июня.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если при устройстве на работу вам говорят, что работа — это семья, пропишите в договоре, что при разводе имущество пополам.

0: Всегда рады гостям в нашей студии, но еще больше мы рады комментариям, которые люди пишут на номер +7 915 0303 567. И сегодня мы попросили вас рассказать, деточкина, что мы попросили рассказать?
1: Мы попросили рассказать, какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет. Вот такой у нас сегодня вопрос. И вот меня, например, очень сильно удивляет, что у меня, знаешь, соседка есть, она сажает небольшой огородик, и всегда я удивляюсь, когда вижу, что какая-нибудь тетя смотрит, а потом начинает фотографировать, а потом звонит такая своему мужу и говорит: слушай, тут вот по такому-то адресу есть цветы, можно вечером прийти.
2: Да ладно, парочку выкопать.
1: Да, вот, ну, обычно я так начинаю с балкона что-то кричать, что типа: я все вижу! Воры!
0: А ведь они наверняка приходят вечером, когда думают, что все спят, а тут деточкина с работы идет и начинает гонять их с палкой вокруг дома. А вот Миша пишет, что меня очень удивляют люди, которые заходят в пустой автобус и садятся ровно рядом с тобой. А меня, Миша, больше удивляет, когда ты заходишь в автобус, в котором, в принципе, мало где можно сесть, но сидит какой-нибудь человек, и рядом с ним на месте сумка или рюкзак. И ты так стоишь, ждешь, а он делает вид, что не понимает.
3: Ну, он, рюкзачок быть, устал,
1: хочет,
3: ему надо
1: чтобы
3: посидеть.
1: Чтобы ты спросила его: можете убрать свою сумку? Ему будет очень приятно с тобой поддержать
0: беседу. Опять же, как не вспомните мужчин, которые еще любят сидеть, да, раздвинув ноги, заняв по 1,5-2 сиденья. Но про это уже сколько говорено, а воз и
1: знаешь, я очень рада за мужчин, потому что наконец-то из моды выходят узкие джинсы, и поэтому широкие не будут так сильно сжать, и не придется так широко расставлять ноги. Александр нам пишет, что его раздражает, когда люди входят через дверь, на которой написано «нет входа». Но. Ну и что? Может быть, они просто бунтари. Может быть, им нравится идти против течения. Если они никого при этом не бьют дверью. Что такого? Я тоже частенько так делаю. Ну, не потому что я бунтарь, конечно же. Мне досолнечно еще. А просто иногда бывает, что вот так вот удобнее пройти.
0: Тянись ко мне, деточкина. +7 915 0303 567. А вы тянитесь в наш телеграм, в Макс. Дотянитесь до нашего смс-портала и напишите, какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет. Нас вот с деточкиной ничем не удивишь, что звучит в эфире Юмор ФМ. Наоборот, только обрадуешь. И в этом часть будем радоваться ему. Ему, самому лучшему Дэну.
1: Ты не рада? Свои аплодисменты, а то твои какие-то жидкие. Будет рубрика «Деточкина не виновата», можно обойтись без аплодисментов.
0: То есть не хочешь, чтобы я тебе жидко радовалась?
1: Тихонечко расскажу всякие новости из России.
0: Ну а прямо сейчас встречаем в эфире Сатью с юмором.
4: ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Николай, специалист по ремонту из Москвы, спрашивает:
5: уважаемый Сатья, у меня серьезный вопрос из реальной жизни. Как вы считаете, когда лучше посадить жену себе на шею, до ЗАГСа или после? Спасибо.
4: Сатья отвечает.
6: Ну, это такая история, когда потянешь. То есть, и либо до ЗАГСа, либо... Какая разница? Если ты хочешь посадить женщину себе на шею, мы сейчас с этим термином разберемся, потому что звучит какая-то, ну, как странность какая-то. Анна на шее там у него сидит. Да? Если ты это тянешь, и ты от этого кайфуешь, ты сразу и сади, две туда посади, три посади, если финансов как бы хватает. Если ты готов, если ты можешь, если тебе приятно, чтобы она сидела на шее, и ты из этого получаешь выгод значительно больше, чем просто от работающей вот этот боевой, как бы вот это, ух, пингвина в оранжевом жилете. Если тебе это выгодно, ну сади. Вот, например, мне выгодно, чтобы моя жена не работала. По совокупности эмоций я испытываю большее счастье, когда я могу прийти домой, там все как бы там чистенько, аккуратненько, там сидит счастливая женщина, которая занята массой удивительных вещей, и она, возможно, занята работой, но в свободное от счастливой семейной жизни время. Я говорю: дорогая, а может сейчас поедем в кафешечку, пицца 4 сыра, какао без присыпочки, а вот этот салатик греческий без помидорчиков, как я люблю, сидим, послушаем джаз, побалдеем, потом поедем так, как выдры. Ой.
7: На это извини, меня как бы это самое, конец месяца, сейчас надо квартальный отчет задним числом, приеду к 4 часам убитая, с варикозом на ногах, потому что еще-то надо разгрузить партию мыла.
6: Вот зачем мне такая работающая жена? В каком... Вот, поэтому сади ту, которая... которая, сидя на шее, дарит тебе впечатлений больше, чем просто работающая. Потому что кому-то надо работающая.
7: А что, баба не должна работать? О, как мы холодильник возьмем в ипотеку? Я один, а вдруг я умру, а она нет.
6: Поэтому, как так? Вы до ЗАГСа или после?
4: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: бьет и шутит Хабиб.
1: Мой пин-код, супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение – смущение.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Велки поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
12: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
13: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
12: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
13: Каких 5000?
12: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
14: 8-800-350-16-16.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается, и у нас по расписанию хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
0: В селе Лох в Саратовской области, где постоянно воруют указатели, наконец-то решили установить камеры, чтобы ловить воров. Дело в том, что табличку с названием села все время умыкают. Ну, людям нравится, они рилсы снимают с ней, дарят своим друзьям, чтобы они знали, кто они есть, и все такое прочее. Местные даже ведут статистику. Указатель-рекордсмен смог продержаться целых 140 дней, а антирекордсмена с надписью «Лох» сняли меньше, чем за сутки. При этом сама табличка стоит 2500 плюс 10 тысяч рублей за установку, и, в общем, в какое-то время пришлось даже делать знаки за свой счет или вообще самостоятельно из подручных средств. Но ручная работа, жалуются жители села, улетает еще быстрее. Короче, решили поставить камеры, а еще открыть сайт, где можно будет приобрести такие же таблички. Ну, как бы, с одной стороны, бедные лохцы, или как там правильно их называть?
2: А лохудры?
0: Это девочки, которые живут в селе. А, вот. Ну, а с другой стороны, мне кажется, купить табличку не то же самое, что добыть табличку. Аналитики решили узнать, как россияне смотрят комедийные фильмы, и на основе этого составили список самых жизнерадостных и самых угрюмых регионов России. Главные весельчаки живут в Кировской и Рязанской областях, также в списке жизнерадостных Орловская, Саратовская, Тамбовская, Нижегородская, Волгоградская, Вологодская и Новгородская области. Я, конечно, заранее извиняюсь, свои виртуальные водолазки, но самыми угрюмыми стали Дагестан, Ингушетия и Чечня. И вот, пожалуйста.
2: Хорошо,
0: мы шутить
2: вот это
0: не
2: вот
0: будем
2: было,
0: про это.
2: Да, про водолазку заранее.
0: И вот, пожалуйста, серьезный фильм для угрюмых людей от самого душного артиста в России. Певец Егор Крид решил снять документальный фильм про свою жизнь. Как говорится, ну ладно. Хочу попробовать показать вам путь без фильтров, как все было на самом деле, с победами, ошибками, сложными решениями, концертами, студией, закулисьем и обычной жизнью, поделился артист в своих соцсетях. Говорит, что будут новые архивные снимки, а также воспоминания, истории жизни и рассуждения. Это прям вот очень... Знаешь, вот есть про Майкла фильм, а вот Егор Крид побьет, я считаю, документальный фильм.
2: Как там говорилось, 94-й год стал трагедией в музыкальном мире. Ушел Курт Кобейн, но родился Егор Крид.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, Деточкина. Не виноват.

0: Мишкиной не танцуем, но мы смотрим, следим. Голосуете ли вы в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте? А вы заходите и голосуете. Сегодня мы спросили, как вы считаете, мир полон чудаков, или вы сам или сама в какой-то степени чудак или чудачка? 50 на 50, я думаю, в телеграм-канале здесь приходится додумывать, потому что никак они не могут свои цифры починить уже который месяц. 59 и 50, ну так вот, если посмотреть. Но я думаю, половина на половину.
1: ВКонтакте такая история, что сам или сама в какой-то степени чудак и чудачка побеждают, пока 53% голосуют за этот вариант. Ну, почти тоже 50 на 50.
0: Да. Мы тоже с Деточкиной проголосовали, конечно же, в этой категории. Ждем ваши голоса, а под опросом пишите, какое поведение незнакомых людей вас удивляет. Почитаем в веселом чате, а сейчас самый лучший.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: С боксерами надо вести себя поаккуратнее. Представьте, стоит боксер на трамвайной остановке. К нему подходит бабушка и спрашивает:
5: «Внучок, не подскажешь, куда двоечка идет?»
4: «Двоечка? В голову, бабушка, в голову!»
2: Как говорится, уходя, уходи. Представьте, в семье скандал. Сын заявляет родителям: «Папа, мама, я от вас ухожу! Не хочу больше каждый вечер в 9 часов приходить домой. Не хочу быть прилежным учеником. Хочу свободы. Много девчонок, алкоголя, тусовок, вечеринок. Я хочу кайфовать от жизни. Я ухожу!» И решительно шагает к двери. К нему подбегает отец. Сын кричит: «Папа, не держи меня. Я же сказал, я ухожу. Сынок, сыночка, ну возьми меня с собой». Добавим в эфир немного романтики. Двое в постели.
6: «Мы уже приехали?»
4: «Нет».
6: «А сейчас мы уже приехали?»
4: «Да нет же».
6: «Ну а вот сейчас мы уже приехали?»
4: «Так, Ира, я все понял. Поза наездницы не для тебя».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор ФМ.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Акция действует до конца месяца.
12: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: От учителя физики Вася узнал, что Земля вертится. А от учителя труда, на чем именно?

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор-ФМ.
1: Это вечернее шоу «2 Юли» на Юмор-ФМ, и мы продолжаем читать ваши комментарии. Сегодня попросили вас рассказать, какое странное поведение людей вас немножечко подбешивает, и люди прямо начали писать. Александр говорит, что его дико раздражает, когда человек начинает ради понтов пользоваться иностранными словами или блистать своим английским. Ну, вы хотя бы пример приведите. Что значит, почему вы думаете, что ради понтов?
2: Может быть, они так разговаривают.
1: Вы не представляете, но 90% слов русского языка, они заимствованные.
2: Да, из немецкого, английского и французского. Кстати, я сегодня прочитала, что Татьяна Булатова сказала, что она скуф. Тоже хотела, ну, как бы, просто, видимо, сказать, но скуфы обычно же, они же мужчины. Женщины скуфами не называют.
1: А просто, может, мы чего-то не знаем про Татьяну Булатову?
2: Может быть, конечно. Но если что, Танечка, на всякий случай, в следующий раз говорите, что вы милфа. Ну, будет просто чуть поправильнее. Так, вот нам пишет Ирина, что ее удивляют люди, которые умеют уходить по-английски. А я вот забыла, ну, ты наверняка знаешь, ты же знаешь английский. Когда по-английски уходят, хлопают дверью или нет?
1: Я не буду сейчас ничего говорить, Юль, потому что Александра я дико раздражу, потому что ты же знаешь, его это бесит, когда люди, как он говорит, ради понтов начинают
2: говорить по-английски. Да. Не, ну подожди, что тут из английского, хлопать или дверь?
1: Значит, пишет человек, который не подписался. Его очень раздражает, когда незнакомец читает его экран телефона с таким интересом, будто это новый сезон его любимого сериала. Вот, кстати, ты не отмечала? Действительно, бывают такие люди в метро. Ты сидишь что-то, а они такие прям раз и тебе через плечо заглядывают. И ты, ну, как бы поворачиваешься.
2: Конечно, отмечала,
1: всем
2: это
1: своим видом. Серьезно? Я вот от таких, как ты, поставила себе стекло антишпион.
2: Ну, что там шпионить? Нет, просто я иногда обращаю внимание, что люди читают книгу, и мне, ну, какой-нибудь Kindle, по-моему, да, это называется, читалка, и мне вот интересно, что это за книга, я начинаю палить, или там, что
1: Юль,
2: это за обложка,
1: я палю. Ты же все равно не увидишь, что они читают.
2: Думают, зато я буду знать, что они читают.
1: Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Какое странное поведение людей вас удивляет, рассказывайте в Телеграме, в Максе и пишите смс-очками.
0: 2 Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Погрянец, 120-70, 0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Ленту!
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Юлия здесь, солнечная, я, Деточкина, она, вместе мы две Юли. Всем привет, вечер добрый.
1: Привет, привет, и сегодня мы хотим знать, чем вас удивляет поведение незнакомых людей. Кстати, вот почему-то все пишут в негативном ключе, ведь может быть и в хорошем смысле вас удивит какой-то незнакомый человек,
0: например. Ну, например, как пример.
1: Идете вы красивые, вдруг вам мужчина говорит: ох, какое у вас красивое платье. Ведь удивительно, ну, услышать это от незнакомого человека.
0: Удивительно, вот на днях со мной такое было. Подсаживается в метро молодой человек, улыбается во все 155 зубов и говорит: девушка, вы такая, так выглядите. Я, ну, приличия ради, говорю, вы тоже ничего. И тут он мне начал впаривать учение кришнаитов.
1: Слушай, ну, начало было хорошее, а потом можно было не рассказывать. Короче, ну, тоже удивительно, правда, почему он выбрал именно тебя? Ты же не выглядишь как человек.
0: Да, у меня на лице написано: хочу побольше узнать про Бога Кришну.
1: Слушай, может быть, просто видно, что ты любознательный человек, вот поэтому он к тебе и подошел.
0: Подойди и расскажи мне, да. А это татуировка уже на подбородке.
1: Пожалуйста, рассказывайте нам свои истории, какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет. Ждем ВКонтакте и в Телеграме, в наших группах Юмор ФМ. Не забывайте на нас подписываться. Ну, еще у нас есть телефон.
0: Еще у нас... Нет, телефон звонить там не надо, если только Деточкин не против пообщаться. А вот писать можно на номер +7 915 0303 567. Этот номер работает в Максе, в Телеграме, и смс-очки тоже ваши ждем. Не забывайте подписываться, кто вы и откуда.
2: Две Юли, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: 2 Юли. На Юмор-ФМ.
1: Ну, насчет не есть, может быть, это лишнее, а вот не спать, это абсолютно точно пригодится вам в этом часе, потому что нужно будет поймать ту самую шутку Фоменко. Да, мы собираемся сыграть в автомобиль за улыбку. Если вы зарегистрированы в нашем улыбайзере, то слушайте внимательно. Обязательно в этом часе шутка прозвучит, а звонить мы кому-то будем, но самое главное вычленить ту самую шутку, потому что Фоменок будет, ой, как много.
2: Будут шутки Фоменко, ты имеешь в виду? Мне ждать этого? Ух, классно. Люблю. Будет еще рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу, сколько в людях картошки, точнее, как узнать, сколько в людях картошки.
1: Я только подумала о том, что сейчас объявлю рубрики и пойду съем пирожок с картошкой. Как ты читаешь мои мысли, Юля?
2: Интересно, сколько в пирожке картошки? Короче, и почему нельзя баловать уток, тоже расскажу. Не пропустите рубрику «Деточкина не виновата».
1: Угарный папа ожидается. Ну, а прямо сейчас Катя Лель в проекте «Шутки песни плюс».
0: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни.

0: снова здравствуйте, шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага.
1: Я, да, можно
2: ты,
1: я?
2: Давай ты, давай ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
3: Тоненько. Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
2: Брак, ну, это типа ментально уже брак.
3: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использованная стиральная машина.
3: Это сразу визуализация в брак.
2: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
2: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, трафико инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре черно маре, бель пансионато, электрофорезо и нарзана пью. Пьешь? Пью!

0: У меня такая концовка альтернативная была.
1: На Юмор ФМ.
0: Катечка, твоя какая песенка?
2: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима. Извини.
0: Хорошо.
2: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
2: Итак, погнали. Я ямка, я ямка. Бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде недотроги. Щедро украшаю я собой все российские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в луже асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этический тембр. Очень клевый, да.
2: Да, спасибо большое.
3: Класс.
2: Очень приятно слушать это от Василии, хочу вам сказать. Я на этой песне очень много денег заработал в кабаке. Так.
4: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнегерсон.
0: Просто еврейская фамилия.
2: Да, да, смешно. Так,
0: Катя.
2: Катя.
3: Дед Евлампий мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
0: Это классно. Это позитивно.
2: Это смешно. Шутки,
1: песни на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
1: Ярушин, Ангарская и все звезды слушай на Юмор ФМ.
5: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупость,

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

0: Дни Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Читаем ваши комментарии. Вы сегодня... Что? Да, так получилось. Иногда бывает. Я же не специально. Голос сам, мой, понимаешь, живет своей жизнью. Читаем ваши комментарии сегодня на тему. Какое поведение людей вас иногда удивляет, что они делают такого, что вы... Да блин, ты серьезно? Рассказывайте нам. +7 915 030 3567. Наш номер можно писать в Макс, можно писать в Телеграм, можно смс-очками.
2: Елена нам пишет ВКонтакте, что ей не нравится, когда в супермаркете разложат свой товар, который уже пробили в кассе на ленте, и потом только после того, как все, значит, вот съедет вот сюда после кассира, начинают очень медленно складывать в пакет. Вот я, говорит Елена, всегда в пакет складываю сразу, чтобы не задерживать очередь, а эти, как она выразилась...
1: Елена Метеор?
2: Телятся. Во.
1: Ну, это, извините, у каждого своя скорость, а потом ты мог не выспаться, или у тебя что-нибудь болит. А тут Лена, и ты должен поторопиться. Ой, Леночка, извините, да, конечно, сейчас.
2: Вот почему я люблю вот эти вот автоматы, которые там чпокаешь себе, сам себе быстренько складываешь, как тебе надо, и никто не стоит за душой, потому что много таких автоматов в моем любимом магазине на
1: Буквы П. Поверь, они стоят за душой, просто ты их не видишь, они за пару метров и проклинают тебя.
2: Давай быстрее.
1: Кладет. Очень удивляют люди, которые, садясь в такси, не замечают, что работает Юмор-ФМ и начинают листать рилсы со звуком. Давно уже придумали наушники, пишет Александр, строительство каркасных домов, но так подозреваю, что он как бы еще и таксистом подрабатывает.
2: Для души, скорее всего.
1: Да, для души, естественно. Вот, я тоже соглашусь, не только Юмор-ФМ, а вообще, ну, когда человек садится и, да, что-то начинает громко со звуком смотреть, мне прям хочется иногда носить в кармане несколько пар дешевых наушников, чтобы дарить, как Дед Мороз, знаешь, вот увидев такого человека, пожалуйста, возьмите, вот для вас изобрели.
2: Ну, вот есть такие наушники в автобусах, в экскурсионных их дают, но сейчас вот этот штекер ни в один телефон не лезет.
1: +7 915 0303 567. Похоже, деточкина давно в последний раз была на экскурсии, и можно по этому номеру ее куда-нибудь пригласить. А мне пишите комментарии, какое поведение людей вас удивляет. Мы же послушаем в эфире угарного папу.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшие. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
3: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стул, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
3: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом в Телеграм. Номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире. Худшие нет. Пока.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я никогда не видел, чтобы кто-то улыбался во время утренней пробежки. Вот, собственно, и все, что нужно знать о занятиях бегом.

0: что так ясно видела деточки на своем хрустальном шаре. Прямо сейчас она расскажет нам в своей персональной рубрике.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Значит, новости из разных мест. Начнем с Москвы. С москвичам посоветовали не баловать уток. Вот ты балуешь уток?
2: Я нет, а вот в Ярославле да.
0: Да. Короче, не стоит баловать уток. И вот почему. Те, кто кормит водоплавающих хрустящей французской булкой, убивают в птичках инстинкты. Ведь в теплое время года утки сами находят достаточно пищи в водоемах. Водные растения, насекомых, моллюсков и даже мелкую рыбу. Но за всем этим, конечно, надо охотиться. Уткам лень, и если человек предлагает, то все к безделью располагает. Короче, лучшая помощь кряквам и прочим крякающим животным — не вмешиваться в их естественный образ жизни. Вот говорят нам орнитологи.
2: Пусть они попробуют это сказать бабушкам на пруду, мамам с детьми, которые приходят и кормят булками уток.
0: Лучшее развлечение,
2: если им жизнь и нервы дороги, то...
0: Кстати, на каждый пруд можно поставить по орнитологу. Пусть ставят лекции, читают. В Минске стали измерять, сколько в белорусах картошки. Вот Юлька у нас съела пирожок с картошкой, и теперь немножечко белорус. На местном рынке поставили специальные весы. На одной чаше человек, на другую ставят мешки с картошкой. За основу измерений принят клубен весом 105 граммов. Почему 105, не знаю. Ну, короче, им, видимо, нравится, когда не 100, а 105. Одни с удовольствием взвешиваются, а другие ворчат, что весы занимают слишком много места. Я не знаю, мне кажется, вот это как-то вот ворчание это. Москвичей, когда измеряли в мандаринах на Новый год, то очереди, знаете, стояли до 2 часов ночи. Я один раз хотела взвеситься, и потом такая думаю, не, я не готова 2 часа вот тут стоять и ждать. А белорусы что-то ворчат. Британцы в Лондоне провели уже 22-й всемирный голый велопробег. Абсолютно голые люди, числом больше 1000, проехали по улицам британской столицы. Цель простая – привлечь внимание к глобальной зависимости от нефти. Как это связано с отсутствием трусов, не очень понятно, но, несмотря на мирный и легальный характер акции, она вызвала критику. Мэру Лондона Садику Хану написали 100 обращений, что, мол, это же видят дети. Это видят дети! Как хорошо, что у нас такого нет. Просто на целый день перекрывают садовое, и все. Как бы велосипедисты катаются, и люди не ворчат. Правда же не ворчат? Ты не ворчишь же?
2: Очень ворчу. Поэтому я сейчас сдерживаюсь, зря ты спросила. Так, а вот, значит, по поводу перекрытия садового у меня вот что.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: ли я? Возвращайся к микрофону, потому что время выходить в эфир.
1: И рассказывайте друзьям нашим, что у нас есть канал в Рутубе, где можно посмотреть на всех нас.
0: Кстати, там наверняка есть свеженькое интервью с Сергеем Беляевым, который на прошлой неделе к нам приходил.
1: Ой, чего там только нет на самом деле. И Сергей Беляев.
0: И не Беляев.
1: И даже те звезды, которые постоянно приходят к нашим друзьям и шуток-шоу. Например, группа «Добро» у них была недавно.
0: Да, давненько не было. 2 недели целых уже.
1: Кого?
0: Группы «Добро».
1: Ничего, придут еще. Мы их позовем уже, надеюсь, в вечернее шоу. Ну, в общем, если вдруг вы тоже скучаете по группе «Добро», можно включить интервью. Совсем недавно ребята у нас были. Вы им много писали, они очень радовались, хлопали в ладоши, играли на гитаре. И даже песню про это тоже напишут. И, конечно, она выйдет у нас на Юмор-ФМ.
0: Так, все, ты заговариваешься. Самое главное, подписывайтесь на Юмор-ФМ в Рутубе. А прямо сейчас Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про
3: любовь.
4: Они были идеальной парой. Он тряпка, она швабра.
5: Когда девушка говорит, что для нее самое главное в парне чувство юмора, она имеет в виду, что красивый и богатый мужик должен еще уметь хорошо шутить.
6: У пессимиста давно не было девушки. А оптимиста была, но давно.
7: Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков,
8: а хомячки никого не любят.
9: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
10: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: чуваки! Детектор лжи реально существует! Я на нем женат!
1: И кажется, всем понятно, что это та самая шутка, которую нужно запомнить для того, чтобы прямо сейчас повторить ее, получить 3000 рублей и пройти в суперфинал, где будет разыграно что, Юля?
2: Автомобиль, конечно. Как ты еще спрашиваешь, что, когда на всех экранах студии Юмор-ФМ прямо сейчас написано «Автомобиль» можно выиграть у нас. И, я не знаю, легче способа добыть себе новую машину. Просто повторяешь шутку, и все, ты уже в суперфинале, где забираешь потом автомобиль. Короче, если вы загрузились в нашу игру, будьте внимательны, возьмите в руки телефон, потому что мы с Юлькой сейчас остановим улыбазер, который уже крутится на огромной скорости, и попытаемся соединиться с одним из игроков.
1: Ты говоришь, как будто мы с космической станции. Ну что, давай попробуем высадиться. Делаем это, как обычно, словами «Улыбайзер! Стоп!»
3: Автомобиль за улыбку!
2: А высаживаться мы сегодня будем в далеком городе Москва, где на нас смотрит Игорь. Игорь, у него красивая занавеска. В общем, мы сейчас позвоним в Москву, просто неожиданно, да, вот так вот раз совпало. Мы тут, и он здесь. Главное, чтобы трубку взял. Давай звонить.
1: Звоним в Москву нашему слушателю Игорю.
2: Так. Пик-пик-пик было.
1: А, пик-пик-пик должно быстро происходить, потому что это же Москва. Ну, вообще, обычно мы с тобой в таких случаях перезваниваем. Попробуем?
2: Давай.
1: Давай. Вторая попытка для Игоря.
2: Пик-пик-пик 2.
1: Но, откуда Игорь? Ты знаешь? Тебе хрустальный шар показывал?
2: Что именно?
1: Что так оно и произойдет. Пик-пик-пик 2.
2: Я про пик-пик-пик другой говорю. Короче, понятно, что Игорь с кем-то разговаривает. К сожалению, у него занято. Ну что, мы пытались дозвониться. Тем не менее, Игорь остается в нашем улыбайзере и, возможно, поиграет с нами еще. А, возможно, и нет, потому что у нас очень много игроков, и вы можете стать следующим. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свое улыбающееся фото и выигрывайте у нас автомобиль.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
5: Реклама Аэрофлот. Город Москва, улица Абат.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
10: До 31 июля 2026 года. Подробнее на www.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВП» ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.

0: две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.
1: Вы как хотите, хотя мы надеемся, что вы хотите. А мы продолжим. Солнечная и Деточкина здесь. Это вечернее шоу «Две Юли» на Юмор ФМ. И мы читаем ваши комментарии, как обычно.
2: Да, мы читаем комментарии. Вот на какую тему, какое поведение незнакомых людей вас больше всего удивляет. Нам надо написать ВКонтакте или в Телеграм-канале. И там же проголосовать.

0: Юмор-ФМ.
1: А вот я включила микрофон. Можешь в
2: я
1: микрофон
2: уверена, покричать? Я уверена, что группа «Добро» так должны взять меня бэк-вокалом. Я
1: попытаюсь. Это она еще, знаете, сейчас, ну, скромно, потому что за эфиром это было. Она, знаете, как подпевала?
2: Слушайте, почему я не могу ездить на гастроли с группой «Добро»?
1: Можешь, я тебя отпускаю.
2: Так это «Добро» не берет, ты-то ладно.
1: С «Добром» тебя не отпускай.
2: Ты еще что, вот «Добро» не берет, вот в чем беда. Почему, не понимаю.
1: И правда странно. А давайте лучше мы нормальные рубрики послушаем в этом часе, где люди шутят хорошо и не подпевают козлиным голосом. Вот, например, Роман Юнусов. Он пока еще не поет, но уверена, что может. Но пусть
2: не надо.
1: Продолжит в эфире Юмор ФМ озвучивать спортивную рубрику, и она обязательно появится в этом часе.
2: Будет рубрика «Деточкины не виноваты», где я расскажу, почему Криштиану Роналду вдруг разлюбили в Португалии.
1: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм продолжит бросаться своими крылатыми брутальными цитатами. Ну а прямо сейчас большой стендап.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренен на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамерой. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают.

тебе что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. А когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГД, я спрашивал. Блин, было так неприятно. Но так интересно вообще. Сейчас специально жареный ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит. Я в последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Знаешь, приходишь, эта бабка начинает вообще, я последняя в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают. Это вот последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? И как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Вообще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были пиво на пару, и водка на пару, и ши** на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в тридцатку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4 тридцатые, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на третье транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то город. И вся эта куча образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на третьем транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке, а стояли в 4 пробках. Больше всего, знаете, что прикалывает? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда? Куда, куда? Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Какое поведение посторонних незнакомых вам людей вас удивляет? Рассказывайте, делитесь сегодня в нашем веселом чате. А писать нужно в телеграм-канале Юмор.ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
1: Так, вот Андрей жалуется, что рядом через огород косит по выходным, и на День России тоже косил кто-то нехороший.
0: Ну, а шаббат должен был быть.
1: Ну да, вот Андрей хотел отдохнуть, отметить, а тот решил отметить праздник трудом своим.
0: А он, может быть, просто специально, он ждал, что Андрюха к нему зайдет, ему тоже предложит. Вот, а Андрюха не предложил, поэтому он и мстил.
1: Кстати, Андрей, действительно, вы могли бы дойти. Во-первых, познакомились с соседом, во-вторых, ну, как бы, да.
0: Занесли.
1: Можно было сказать, а пошли у меня покосим.
0: Ничего, что сегодня праздник. Вот я как бы отдыхаю, а ты раз полон силы и энергии, у меня вот тоже поросло травой. Пишет нам Виктор, что его очень удивляют люди, которые хлопают после посадки самолета.
1: А что такого?
0: Ты тоже хлопаешь?
1: Ну, пусть хлопают. Нет, я не хлопаю, но другие хлопают. Меня вообще не раздражает. Пусть хлопают, жалко, что ли.
0: Юля, вот смотри, мы сегодня 3 часа обсуждаем, ну, как бы люди пишут комментарии, какое поведение в других их удивляет. И то есть, если это одобряемо тобой, ты такая, ну, пусть, вот, пусть. А если нет, ты...
1: Так ты так же делаешь.
0: Люди имеют право.
1: Юля, ты так же делаешь, ты просто себя со стороны не видишь. Так, нам, значит, пишет Евгений, что он продает уток на рынке, тушки индоуток. И вот заходит старушка, идет по ряду, ну, там другие тоже продают, и в каждую тушку тыкает пальцем. Она таким образом что-то проверяла, но что непонятно.
0: Может, ей живая нужна была?
1: Не знаю, подходит ко мне, я как-то, когда она хотела ткнуть пальцем, резко тушку к себе подтянул, и она промазала. В общем, Евгения веселье. Продавцы тоже рассмеялись. Ну, короче говоря, старушка ушла без утки.
0: Точку опоры искала в этих утках.
1: Ну, держи.
0: Он тушку-то на себя дернул, а бабушка упала.
1: Подожди, может быть, она надеялась, что утка упругая, ну и самая упругая, она самая вот хорошая будет в супе.
0: Быстренько прочитаю сообщение от Екатерины из Москвы. Очень нам с Деточкиной понравилось. Катя пишет, что работает с валютой и очень ее бесит, когда говоришь клиенту: нет вашей валюты, а тебе в ответ: что, совсем нет? Очень, говорит, это напоминает анекдот, когда на ларьке с пивом висит бумажка, пива нет. Мужчина стучится в ларек и спрашивает: что, совсем нет пива? Вот Екатерина, видимо, каждый раз и рассказывает этот анекдот людям, которые спрашивают, что совсем нет. Ждем ваши комментарии. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, Телеграм и смс-очками. И, конечно же, напоминаем, что у нас суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Если вы вот сейчас смотрите на нас на сайте веселоярадио.ру, то видите, что в студии на мониторах крутятся лица разных людей. Вот Павел из Челябинска, Василий из Барнаула, Алевтина из Калуги. И все это участники нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», которые зарегистрировались на сайте веселоярадио.ру, загрузили свои фоточки. Вот теперь, пожалуйста, на них все смотрят. Мы им иногда звоним, и они могут получить целый автомобиль. А прямо сейчас...
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Трусость не мой конек. Мой конек – горбунок. Христофор Колумб был первым, кто попутал берега. Бросить курить легко. Я сам уже 100 раз бросал. Никогда не бери в долг у того, кому не можешь настучать по шее. Черепашки-ниндзя всегда нападают вчетвером на одного. Потому что у них учитель — крыса. Однажды часы с кукушкой упали со стены прямо мне на голову. Время не щадит никого.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока не достроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
7: Наелся ли я?
8: Ни в коем случае.
9: Ну что, рискуем?
6: Новые города. Новый сезон.
9: Поехали.
6: Особенности национальной кухни. В субботу в 9.15 на ТВ3. 16+.
0: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Три новые короткие истории.
10: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
6: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
11: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку, этот вид спорта станет значительно интереснее.

0: и Юлия в вечернем эфире Юмор-ФМ. Мы прямо сейчас принесли людям разные хорошие новости, чтобы закончить день на позитиве.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Международная панорама. В Барселоне пока не придумали, как бороться с кражей одежды на пляже, но зато придумали, как помочь пострадавшим. Мэрия объявила тендер на закупку комплектов одежды для людей, у которых уволокли все, включая тапки. В комплект войдут белая футболка с символикой города, темно-синие шорты, шлепанцы, водонепроницаемая сумка-рюкзак и билет на метро. Ну, чтобы ты мог до дома добраться в своих новых тапках. Размеры, говорят, от детских до 3XL. Слушайте, я посмотрела, вот такой прям нормальный шмот, и сумочка такая прикольная. Мне кажется, будет очень много тех, кто: «Ой, у меня все украли, дайте, пожалуйста, комплектик». А потом пол Барселоны будет ходить во всем этой нарядах. Ну, реально, как красивые штуки. Одежда.
3: Класс.
2: Там, да.
3: Как хорошо, что в Москва-реке нельзя купаться, а то и у нас бы.
2: Почему это нельзя? Можно? Ты видела, список огласили?
3: Не, можно, но ну, потом сразу в больничку загреветь.
2: А в Португалии переживают, что Криштиану Роналду помешает сборной страны по футболу достойно выступить. Нас сильно волнует ситуация с Криштиану. Нужно, чтобы он не достигал личных рекордов, а помогал команде. Мы опасаемся, что он начнет соперничать с Месси, и это отрицательно скажется на Португалии, сказал местный футбольный агент Паулу Барбо. И, кстати, не он один. На днях другой португальский спортивный функционер возмущался, что Криро слишком стар, ему 41 год, и уже не бегает, а ползает по полю. Понимаешь? Кстати, первый матч Португалии идет прямо сейчас. Можно посмотреть, как он там ползает. Говорят, красивый.
3: Всем бы так ползать.
2: Да. Житель Британии поставил необычный рекорд. Он трижды обогнул земной шарик, но сделал это разными способами. Джеймс Кетчелл совершил 3 кругосветных путешествия по суше, по морю и по воздуху. Первую кругосветку он совершил на велосипеде в 2013-м, проехал 29 тысяч километров. Вторая была на гирокоптере в 2019-м, тогда по воздуху британец преодолел 44 тысячи километров. А вот теперь уже 55 тысяч на 12-метровой лодке. И вот вроде бы, знаешь, кругосветка, ну вряд ли же, да, там увеличивается расстояние, ну, шар же он не распухает, а все время разный километраж. Это вообще как? Если вдруг кто-то разбирается, объясните нам, пожалуйста. Скажи, куда писать, закрой рот. Скажи, в смысле, закрой рот, а потом открой и скажи номер телефона. Ладно, сама скажу.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: Вернемся в наш опрос, который висит в телеграм-канале Юмор.ФМ и в группе нашей официальной ВКонтакте. Каждый вечер мы с Деточкиной просим вас заходить, голосовать. И сегодня решили узнать, как вы считаете, что мир полон чудес или, точнее, полон чудаков, чудеса видок другой, странных разных людей, или вы и сам в какой-то степени такой чудак и чудачка. Картина красивая. 54/51 в телеграм-канале, из чего мы делаем вывод, что половина считают, что мир полон чудаков, а другая половина эти чудаки и есть.
1: А ВКонтакте чуть больше чудаков, 56% проголосовали за этот вариант, ну и это здорово. Пишите нам, что вас раздражает в незнакомых людях, что удивляет. Короче, ждем ваши комментарии и там, и здесь, и везде.
0: А мы вот дождались в эфире человека, который тоже в какой-то степени чудак, но ничем нас не раздражает, а наоборот радует. Роман Юнусов и его спортивная рубрика.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
3: Гол! Штанга!
4: А тем временем динамовцы упорно пытаются спасти свое очко во Владикавказе. Ведь, как мы все прекрасно знаем, футбол – посол мира. Еще в Древней Греции прекращались все войны именно во время чемпионатов мира по футболу. Я информирую вас о поступившей информации. К сожалению, она мало информативна, и мне лично из нее ничего не понятно. Скамина показал своему помощнику что-то, и этим что-то оказался палец. И мы с вами видим, как двое защитников толпой бегают за нашим нападающим. Опасно! Бомбарда входит в штрафную и ждет, когда его ударят по ногам, а его не бьют. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 18 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
6: Пишите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас! Костромская 4, Герцена 121, Карла Маркса 7. Звоните 530-730. Подробности продавцов-консультантов.
7: Акция действует до конца июня.
8: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна ИП 315-352-50-00-27-470.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: Юли. Вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: И еще немножечко ваших комментариев в нашем веселом чате. Сегодня спросили у вас, какое поведение окружающих незнакомых вам людей вас удивляет, может быть, раздражает, а может быть, наоборот, умиляет. Но, кстати, ни одного комментария про то, что кто-то умиляется. Вот, да.
2: Что? Жалко, что никто не умиляется. Вот Ева нам пишет в нашем телеграм-канале. Удивляют радиоведущие, речь которых наполнена словами-паразитами. Ну, как бы, типа, как будто руководство радиоканала не хочет, чтобы его программы слушали.
1: Ну, как бы, что такого? Значит, Лену раздражают люди, которые едят вареные яйца в самолете. Ну, я, говорит, еще понимаю, в поезде, но в самолете.
2: Они разве не взрываются в самолете? Там же давление.
1: Ну, они, видимо, начинают есть еще до того, как самолет взлетит. Просто ты давно не летала, а в самолетах, надо сказать, ну вот со времен ковида перестали уже кормить. Да, со времен ковида практически. Если только ты не летишь на какой-нибудь сильно дальний рейс. Вот, поэтому, ну а что, кура, яйки, наше все.
2: Я вообще удивлена, что разрешают проносить что-то в самолет. Давно не летал.
1: Кстати, да, вот они же сейчас за все берут деньги. Я считаю, что должны брать еще за пронос своей собственной еды на борт. А особенно, если это что-то
2: тебе
1: такое.
2: Тебе надо устроиться в авиакомпанию на ВП. Игорь пишет, что его удивляет, когда женщина с, мягко говоря, не идеальной фигурой надевает на себя модные ныне обтягивающие штанишки или трико.
1: И что такого?
2: Потому что он говорит, что ну габариты же твоей вот этой вот кормы, ты себе представляешь, ну куда тебе это в обтяг?
1: Игорь, она же для себя это делает, Игорь.
2: Не стилист модного приговора? Но ему не нравится.
1: Ну, не нравится, сиди дома, да? Смотри на свою жену и говорю, о, какая она у меня прекрасная. Вот она не надевает с габаритами.
2: Я ей не разрешаю.
1: А я буду со своими габаритами. И да, всем можно. Всем вообще можно, на самом деле, высказывать свое мнение в вечернем шоу 2 июля. Завтра мы опять предоставим вам такую возможность. Сегодня благодарим всех, кто писал, голосовал. И даже Игорю спасибо. Ну и наше всем традиционное. Пока!
0: 2 июля. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Для вас ПП – значит, пойду поем, а БЖУ – будет жену утром. Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
3: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девушки как мороженое. Сначала холодные, потом тают, потом липнут.

0: представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на экскурсии».
1: Че он прыгает?
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Ну или Ленинград. Ну или Петроград. Ну или сколько вам лет? Короче, можете любоваться закатом, можете фоткать закат, можете, ну если еще что-то с закатом придумаете, то вы вообще красавцы. Значит, я ваш гид по этой крыше, поэтому можете смело спрашивать меня, а вот это что за крыша? А вот это что за крыша? Ну и наконец, вот это что за крыша?
3: Я поняла.
2: Это все ко мне.
1: Катя, давай уйдем.
3: Ну нет, Тимур, нет, как это уйдем? Я, можно сказать, ради этого романтического свидания вообще в Питер, в принципе, приехала. Ну, там, понятно, еще по дворцам походить я хотела. Ходить, говорить, ого, какой огромный, я бы тут боялась ночевать. Но самое основное, это вот это, ты че?
1: Блин, я понимаю, что у тебя крылья носа, как у Боинга, но... Ну, если мы сорвемся, они ж нас двоих не вытянут. Катя, пожалуйста,
3: иди
1: давай.
3: Сюда. Иди сюда, иди там хорошо. Ты что, боишься, что
1: ли? Нет, у меня, блин, оргазм. Конечно, боюсь. Мы стоим на прогнившей крыше, под нами 8 этажей. А ты знаешь, Катя, я упорный, я если провалюсь, то до конца.
3: Тимур, иди сюда, иди, посмотри, какая красота. Все любуются закатом, все спокойно, и ты расслабься.
1: Да они просто тупые, Катя. Ты думаешь, мы что, просто так вот отказ от претензий к ИП Голубев подписали, а?
3: Да успокойся, ну хватит, правда. Посмотри, как красиво вокруг. Ты понимаешь вообще, мы смотрим на город с высоты птичьего полета.
1: Катя, ты че, блин, мышей ночью ешь или что? Или какого птичьего полета ты в своем уме или что?
2: Так, срочно.
3: Нормально.
2: Вопрос.
3: Что?
2: Кто знает, почему разводятся мосты?
3: А, я знаю. Это чтобы корабли могли проплывать по Неве.
2: Неправильно, глупое, неверно. Значит, мосты разводятся, потому что одна половинка моста изменила другой половинке моста. Ты понял?
1: Ты понял? Это нервно.
2: Ладно, самое главное, что запомните, если вдруг станет страшно, хватаемся за провода, это безопасно.
1: Ну да, реально, от удара током умереть это гуманнее.
3: Вашу мать, вы что тут разорались, блядь?

0: я думаю, что у меня каналы скачут, как птички в ночнушке. Это ты антенны трусишь? А ну быстро отпустил. Вы что вообще сюда приперлись, а?
1: Так, тетка, у меня тут вообще-то экскурсия идет.
0: Экскурсия? Это где очень много важных бабок портят картины вот этими вспышками, понятно? А ты просто людей сюда привел жизнью рисковать, придурок. Единственный раз, когда можно залезть на крышу, это когда в Тайване и мимо тебя корова твоя проплывает. Что, мало мест, где можно погулять? Эрмитаж, Петергоф. Или, не знаю, на крайняк чижики-пыжики сделать в гостинице. Ну, если только вы пара.
2: Да, тетка, что вы кричите? Мы же тут ходим аккуратно. Мы даже инструктаж прошли, там было написано, ходите аккуратно.
0: Аккуратно? Ага. Мимо моего окошка один так пролетел нафиг. Точно турист?
3: Так, подождите, нам сказали, что тут никаких происшествий не было.
1: Спокойно, сказали, спокойно, да. Дамочка. Слышишь, тетя, это когда было вообще?
0: На прошлой неделе.
3: Ну что? Так, подождите, это что получается? Вы мошенник?
0: Угу.
3: Как вообще я так могла попасться? Я же все вроде нормально, правильно сделала. По первой ссылке прошла, сразу заранее деньги перевела. Да даже когда вы взламывали эту дверь на эту крышу, я слепо верила, что вы, ну, что все в порядке. Все, Тимур, мы уходим, пойдем.
0: И правильно, пойдем, правильно. Пойдем. Пошлите, пошлите. Тем более на 6-м этаже из 45-й квартиры такой же вид. Вот такой же. 300 рублей с человека. Я вам вот так балкон открою. Зафоткайтесь хоть до потери пульса. Ну все, пошли.
1: А можно я тоже пойду? Можно я тоже пойду? Я ни разу в питерской квартире не был. Я на улице ночью.
0: 300 рублей, пошли.
4: Однажды в России.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип. Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь. К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
4: Мне срочно нужен дизайнер Хренов.
5: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов нарисует, не сотрешь. Не реклама.
0: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоячих мест по следующим популярным направлениям.
6: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
0: И можно полчасика посидеть.
7: Да ну!
0: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
7: Решение простое. Летим стоя.
0: Лоукостер «Покеда».
7: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
0: «Покеда». Потерпел, долетел.
8: Хочешь, я расскажу тебе сказку?
9: Элитная сауна до и после полуночи.
8: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
9: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
8: Я. Строго со своим полотенчиком.
9: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.

0: Реклама.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре.
1: Кино с 25 июня.
3: Это же круто!

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера с женой решили поиграть в ролевую игру «Доктор и пациент». Полночи просидел под дверью, без талончика не принимала.

Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется.

0: миниатюры проекта на Юмор-ФМ.
1: Это Лига Городов.
0: Встречайте, команда «Это они» Тамбов.
2: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись, что, где, когда?
3: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
4: Сова!
3: Господин Кашников.
4: Да-да.
3: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
4: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
5: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом. Понял меня?
6: Что себе позволяете?
4: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
7: а? Хватит.
4: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
7: Тихо, он услышит.
3: Господин Кашников.
4: Да-да.
3: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
4: Я думаю, карбюратор.
7: Да заткнись ты уже, а!
3: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
5: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине Второй не снилось, понял меня?
6: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
4: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
3: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
5: Да нет.
3: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
8: карбюратор.
3: Итальянцы
8: карбюраторе.
3: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго молодца. Самец, догадался Иван.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Совершенно верно, рассказываю и с удовольствием. А с огромным удовольствием рассказываю истории из жизни личностей действительно колоссальных. Вот, например, прямо сейчас мы поговорим именно о таком человечище. Друзья, прошу любить и жаловать, Федор Иванович Шаляпин.
0: Шутить изволите.
1: Однажды один миллиардер пригласил Федора Шаляпина выступить на шикарном званом вечере и спросил его о гонораре. $1000, ответил певец. Хорошо. Вы получите свою 1000, но с условием, что только выступите с номером и не останетесь среди гостей. Так бы сразу и сказали, усмехнулся Шаляпин. Да если мне не надо оставаться с вашими гостями, я спою и за 500. Однажды случайный извозчик взял да и спросил Федора Ивановича для поддержания разговора. А ты, барин, чем занимаешься-то? «Да так, пою», — скромно ответил артист. «Эки ты смешной», — усмехнулся извозчик. «Пить-то мы все поем. Работаешь ты кем?» Федор Шаляпин со своим другом, знаменитым художником Валентином Серовым, любили отдыхать на даче у художника Коровина. И в один прекрасный день Шаляпин и Серов придумали забаву. В коридоре был забит гвоздь. Слуга Василий, когда входил в дом, всегда вешал картуз на этот гвоздь. Шаляпин вытащил гвоздь из стены, а Серов на его месте нарисовал и гвоздь, и тень от него. Позвали Василия. Слуга вошел в дом и по привычке повесил картуз на место. Картуз упал. Василий снова попытался повесить картуз на нарисованный гвоздь. Картуз снова упал. Шаляпин громко расхохотался. Василий внимательно посмотрел на певца, затем на гвоздь и понял, в чем дело. Потом на кухне он жаловался на Шаляпина. «В голове у них мало, все хихи да ха-ха, а жалование во какое получают».
0: Шутить изволите.
1: Но я со своей стороны хотел бы возразить уважаемому Василию. В любом, даже самом серьезном деле никогда не помешает немного ха-ха и самая чуточка хи-хи. Давайте чаще улыбаться, друзья. На этом разрешите откланяться. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: От создателей «Не одна дома».
6: Сюрприз.
7: Роба-няня.
5: Я робот Володя.
8: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
9: Ну что, зажжем?
5: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
10: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лето — это когда верхняя одежда больше смахивает на нижнее белье.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На офисном дне рождений не принято задувать свечи. Они должны эмоционально выгореть.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт он должен сделать бы на какие-то другие деньги, которые он, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и съесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На

0: этому, но наплевать на это все, патолога на тому.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.

0: Реклама.
1: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
2: Я в игре? Это же круто!
1: Выбраться из нее гораздо сложнее.
3: Девочка в игре!
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самое лучшее.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, что может быть лучше внезапной встречи с прекрасной таинственной незнакомкой? Вот вам примерчик. Сидит мужик дома, одинокий, смотрит футбол, вдруг звонок в дверь. Он открывает, на пороге шикарная девушка, и она обращается к нему. Говорит: «Здрасте, я ваша новая соседка и хочу сегодня, знаете что, оторваться, выпить и позаниматься сексом. Вы сегодня свободны?» «Да», — говорит мужик. «Ну тогда за кошечки мои посмотрите, ладно?» Красота, она в глазах смотрящего. На лавочке в парке сидят два пожилых приятеля и разговаривают. «Как дела?» «Ой, плохо, тяжело, Изя. Моей Саре секс нужен каждый день. А я уже не молод, так я больше не могу». «Абраша, ну извини, я тебя много лет назад предупреждал. Не женись на некрасивой женщине. Тебе никто помогать не будет». А вот вам история о пользе страстных поцелуев. Итак, представьте, жена с мужем после 15 лет совместной жизни пришли к психотерапевту. Жена о проблемах в семье говорит. Врач не выдержал, подошел к ней, крепко прижал и закрыл ей рот поцелуем. Обращается к мужу: «Вот, понимаете, что ей надо хотя бы 3 раза в неделю». Муж задумался и отвечает: «Ну, в понедельник и среду я ее могу к вам привозить, а по пятницам, извините, у меня рыбалка».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Реклама.
3: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
4: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Борис Ефимович Друкер, говорящий со страшным акцентом, преподаватель русского языка и литературы в старших классах, орущий, кричащий на нас седьмого класса по последний день, недовидимый нами самодурый деспот, лысый в очках, которые в лоб летели любому из нас, ходил размашисто, кланяясь в такт шагам, бешено презирал все предметы, кроме своего. Бортник, вы ударник. Он не стахановец, он ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. И если вас не примут в институт, то не потому, о чем вы думаете. Кстати, потому, о чем, вместе или раздельно? Что ты скажешь? Получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шах, мат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия. Я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись. Я тебе дал 5. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова «стреляный». Не дай бог, вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, внимание. Вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал 2. Он переживает, он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще 2, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Ты посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая, простреленная в 10 местах тетрадь. Но я дал тебе 3. 3 с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинение Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть на меня. Нет, Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друкер, его брат, литературный критик, был арестован в 48-м или 47-м. Мы это знали, от этого нам тоже было противно. Брат врага народа. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради. Он не унижался, он для этого брал 2 отличников, а уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызнул слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет в 66-м году. И никто из нас не мог идти за гробом, мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича, за светлую вечную память о нем, сказали закончившие разные институты, а все равно ставшие писателями и поэтами, потому что это в нас неистребимо, от этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним, за личность, за истрепанные нервы его, за великий, чистый, острый русский язык, его язык, ставший нашим и во веки веков. Аминь.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Искал, куда положу ключи. Нашел коньяк. Ключи теперь не нужны.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Я хочу вам всем сказать, что сама могу забрать, увозить и целовать мне уже за 35.
3: Мы в КВН пели «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, ты за это заплатил».
1: Выходит в стрингах на балкон, все офигели в Ватикане.
0: На Юмор-ФМ.
2: Ориентация север, я с лукошком, мы в двери по морожку, и я гей.
3: На спящий город опускается туман. В элитной сауне гуляют 6 цыган. Им ласки хочется с утра, но стриптизерша лишь одна. Ее спросили, согласится ли она.
1: Да! А пожелает ей ни пуха, ни пер...

0: Бал.
1: Ой, да, бывает.
2: Его суровый новый твит в момент планету облетит. Он кузьки мать покажет тут. Скажите, как его зовут? Ме! Па-та-ра-та-та-та-та! Две! Та-ра-та-та-ра-та-та! Де! Та-та-ра-та-та-та-та! Ву! Та-та-ра-та-ра-та-та! Ме! Две! Де! Ву!
0: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
3: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июня.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Пенка на Юмор-ФМ.
1: Мадемуазель, можно вашу ручку? Надо же, какая тонкая и изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
0: Угарный папа.
1: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого, и ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На детском утреннике очень толстый мальчик сам решал, в какую сторону все будут водить хоровод.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: тещу.
2: Когда зять вдруг купил баян, теща сразу как-то насторожилась. За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивленная теща. Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы. Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещи.
3: Любовь к теще измеряется километрами.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Мы радуемся трофеем.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «Гутен Морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза. «Вы с ума сошли!» — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.
2: «Товарищ Бендер!»
1: — умоляюще зашептала жертва «Титаника». Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, он содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «Не могу!» и снова бушевал.
2: «С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер», сказал Ипполит Матвеевич с дрожью, шевеля зелеными усами.
1: Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут 10. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным. «Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вож? Вы на себя посмотрите.
2: Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Контрабандный товар».
1: «Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Придется красить снова. Давайте деньги, пойду в аптеку». Остап вернулся с новой микстурой. «Наяда! Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак». Начался обряд перекраски, но изумительный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость, смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра. «Таких усов должно быть нет даже у Аристида Бриана», — бодро заметил Остап. «Но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить».
2: «Я не могу», — скорбно ответил Ипполит Матвеевич. «Это невозможно».
1: «Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой».
2: «Брейте!»
1: Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы. Они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича. «Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля за бритье и стрижку». Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:
2: «Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек».
1: «За конспирацию, товарищ фельдмаршал», быстро ответил Бендер.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
1: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
2: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, а она нам оказалась очень нужна.
1: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
0: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
1: Так.
0: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
1: Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
0: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
1: Ну и все, проблема решена.
2: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
1: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
0: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
1: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
0: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
2: Нам нужны ракетные двигатели.
1: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Но разве мы их запретили?
2: Мы их запретили.
1: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер плывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть, она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или, если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
0: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
1: Как будто бы это надо было сказать в начале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
0: Вы очень проницательны.
1: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
2: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
1: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
3: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
1: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Согласно закону о кладах, женщина, нашедшая заначку мужа, имеет право только на 25% ее стоимости.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Рекомендую. Надежная служба доставки «Передаст».
2: Что, простите?
1: «Передаст». Надежная служба доставки.
2: А как называется?
1: Да так и называется. «Передаст».
2: А кто передаст?
1: Курьер передаст.
2: А что передаст?
1: Посылку, письмо, любой ценный груз.
2: А простите, кому передаст?
1: А кому надо, тому и передаст.
3: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
2: Простите, а курьер точно передаст?
1: А как же? Передаст, передаст. Куда он денется?
3: Скачайте наше мобильное приложение.

0: Мечтаешь стать мэром крупного города? Работать без сна и отдыха? И положить все силы на улучшение качества жизни горожан?
1: Поступай в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
0: Наши выпускники уже руководят крупнейшими городами России. Пришло и твое время.
1: Получи высшее образование по следующим направлениям.
2: Самоизоляция и пропускной режим.
3: Трафик и платные парковки.
2: Реновация зданий.
3: Плиточные и бордюрные работы.
2: Масочно-перчаточное дело.
3: Оленеводство.
2: Массовые праздники и всеобщее ликование.
1: Наши выпускники получают мэрский диплом
0: и ключи от любого города нашей необъятной страны.
1: Добро пожаловать в ТЮМУ. Тюменский мэрский университет.
0: Подробности на сайте чемоданвокзал.тюмень.
4: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
5: Да.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
7: Развинтилась, разболталась,
6: отклеилась.
7: Ответ один.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
8: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
9: Лучший подарок для мужа.
10: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
9: Совершенно верно.
8: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах. Черный, серебристый, фуксия.
9: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города.
6: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
9: Закрути по-взрослому.

телеграм-канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял. Перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: 404, Нижний Новгород.
1: На кассе.
2: Девушка, откройте кассу, пожалуйста.
3: Мужчина, вы можете пройти на кассу самообслуживания.
2: Понимаешь, в ней души нет. Вот кто меня спросит? 15 рублей посмотрите, а я отвечу, показывайте.
3: Идите на кассу самообслуживания.
2: Да я в этих компьютерах не разбираюсь. А вот у женщин средних лет еще как. Вот вы женщина.
3: Да хватит вам. Послушайте, там же ничего сложного.
2: Ну, если я что-то не то пробью, кто позовет Галю?
3: Мужчина, это стереотип. Мы уже никого не зовем.
2: Что с Галей?
3: Такие кассы помогают уменьшить количество персонала.
2: Что с Галей?
3: Почему вам так принципиально эта касса?
2: Мой дед ходил на обычную кассу. Мой отец ходил на обычную кассу. Сейчас они оба приболели, вот я пришел.
3: Ну, зато там вы можете оплатить товары улыбкой.
2: Я покупаю тест на беременность, крекеры и шпроты. Как думаешь, я хочу улыбаться?
3: Я вас поняла. Давайте сюда. Карта магазина есть?
2: Понимаешь, в ней души нет.
0: Команда аж до слез. Улан-Удэ.
4: Все, третий сезон, вторая попытка. На этот раз точно 10 мультов заберем.
5: Да. Отвечай прям
6: не, Гурбов, можно же проще сделать.
4: Как?
6: Просто на богатой жениться и все.
7: Что?
6: Там нормально.
7: А где такую найдешь сейчас?
4: Всем привет, я Татьяна Вакальчук. Единственный генеральный директор Wildberries.
7: Татьяна, а если серьезно, вы почему с мужем развелись?
4: Ну, ни одна семья из-за Wildberries поссорилась. Вот наша очередь наступила как бы. Татьяна, а вы что с мужем так поступили? Из-за вас у него теперь кликуха кефир.
7: Почему?
4: 1%?
8: У меня есть обращение ко всем девчонкам. Девчонки, как жаль, что на маркетплейсе нельзя купить мужа, да? Нельзя картинки там нет, а отзывы посмотреть, да? Короче, выбирайте сердцем и подключайте мозг, хорошо? Хорошо? Суперпроект
0: НТ, это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок, яхты. Что не говорите, а в жизни нужно уметь правильно выбирать обои.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива. Она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм. Не убудет, она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает, больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция, опа, не поняла, где печенюшка.
2: Пьяный вдребезги человек возвращается с гулянки, с какой-то утром приходит. Морда вся в помаде, в румяне в какой-то. Жена говорит, ну и что рассказывай? Он говорит, ты не поверишь, с клоуном подрался.
1: Муж жена собирается в спадке ложиться. Муж говорит мечтательно так. Уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит, Сёма, я могу показать тебе не хуже. Смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже, тебя потом фиг переключишь.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пришел в гости на чай, налили виски. Сразу понятно, что здесь любят и

0: представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
2: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
3: Это не мы, это Александр Васильевич.
2: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
3: Ну, есть социальная рок-опера.
2: Объявляйте.
3: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
3: Отставить Путина?
1: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Как на Юмор ФМ.
1: Интересно, что у жены сегодня на ужин? Устала или не успела?

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Певец Хабиб спрашивает.
1: Привет, на связи Хабиб, Ягода Малинка. Ситуация такая. Мой друг уже несколько лет влюблен в девушку. Даже признавался ей в чувствах несколько раз. И она просто хочет с ним дружить. Но так как он однолюб, другие девушки ему не нужны. Как ему быть в данной ситуации? Подскажи, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
2: Однолюб. Однолюб. Ну, это он сейчас однолюб. Но, слава богу, это однолюбство, оно все на, ну, на гормонах построено. Боже, дети просто. Я это давно уже понял. Когда мужчина предлагает женщине дружить, он ее, скорее всего, хочет что сделать? Слить. Когда женщина предлагает мужчине дружить, и женщина, в принципе, может даже и расстроиться. Не всегда, есть исключения, но чаще всего. В 9 случаях из 10, когда мужчина предлагает дружить, он хочет ее слить. В 9 случаях из 10, когда женщина предлагает мужчине дружить, это означает, ну я пока не готова, я что-то еще хочу поторговаться, я хочу присмотреться, но ты такой настойчивый. Часто, если ты на меня залезешь, я уже не смогу присматриваться и тому подобное. Поэтому побудь где-то во френд-зоне. Для мужчины перейти во френд-зону, это, блин, как второй шанс. Он такой, хорошо. Что делает женщина из френд-зоны? Грустит в ней. Что делает мужчина психологически здоровый во френд-зоне? Он такой, теперь я могу находиться рядом с объектом моим сексуальным и на мягких лапках, что? Подкрадываться. И в тот момент, когда сложится благоприятная ситуация, кто выскочит из этой френд-зоны, как черт из табакерки? Я. И тут, ой, у меня плохо, меня никто не любит, он меня бросил, оставите землю, я сойду, нету никакой правды, а, хочется где-то соплями измазать кому-то. Ну, джемпион, он такой, иди сюда, мой белый хлеб, я же твой друг, иди сюда. Так узнала мама моего отца. Разволна, ну сразу видно, что молодой человек однолюб, сколько ему лет, что он однолюб. Я знаете, сколько раз был однолюбом?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор

Семенович спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, вай, вай, вай.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день читаю книгу «Как сделать суперклей своими руками». Просто невозможно оторваться.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как говорится, сказка ложь, давней намек. Вот, кстати, и он. После первой брачной ночи царевна-лягушка говорит Ивану.
3: Что ж ты, Иван, наделал-то, а? Да как что? Я кожу твою лягушачью сжег. Да ты не кожу мою сжег, идиот, а куртку кожаную за 7000 евро.
2: На приеме у психиатра. Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кошмарный сон. Мою тещу с крокодилом на поводке. Вы только представьте себе эти оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, эту холодную, бугристую кожу.
3: Да, действительно, очень страшно.
2: Да вы погодите, я же вам еще про крокодила не рассказал. Так, ребят, ну в который раз уже напоминаю, ну не задавайте вы лишние вопросы девушкам. Вот вам просто живой пример. На утро после свадьбы беседуют молодожены. Ну вот, милая, теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться?
3: Обещаю.
2: Ну ладно, 7.
3: В смысле? Я 7?
2: Нет, милый, ты 4.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку, табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Фрэль 353 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот трамвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное, во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что я накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно, в ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Нам не дано с тобой понять, как раскрутился рэпер Дава.
3: Блин, даже ведь. Я сейчас-то об этом и подумал.
4: Птицелюб и Володя Шарапов за кустом притаились не зря. Птицелюб и Володя Шарапов ловят банду и глухаря.
3: Ай, блин. Ай.
1: Сопля у

0: Потому что Волга появилась раньше, чем я.
1: Давай, шлифани.
2: А я бухать по-прежнему люблю, и на тебя с надеждою смотрю, что ты меня когда-нибудь поймешь, развернешь и со мною прибухнешь. Пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора-пора бухать, пора-пора-пора бухать, пора.
0: Нифига себе, какая песня старая, я вот вспомнил ее случайно абсолютно. С тебя песня.
1: Миллионы глаз смотрят на нас, попой в муравейник прыгнул Стас.
2: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
1: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
2: Шутки песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поле.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь, вот оно счастье, а нет, опять опыт.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Степан 7 лет подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», — отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», — вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
0: Угарный папа.
1: 7-летнюю Лизу записали на секцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: «Единственный плюс на занятиях – красивый тренер». Стеше исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Стеша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. Если кто-то будет стучать в дверь, гавкай». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас звонили мошенники. Короче, схема следующая. Звонят, говорят, что, мол, мы родственники, зовут на шашлыки, а потом по приезде оказывается, что нужно еще и в огороде поработать, чтобы съесть пару кусочков мяса.

0: Хоменко. 5 шуток про ремонт.
1: Начал ремонт в квартире и узнал, что все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери. Маляр начал красить в коридоре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники. Иногда у меня складывается впечатление, что соседи даже обои клеят перфоратором. У электриков провода делятся на две категории. Вроде этот и твою мать. Совместный ремонт – это время, когда муж узнает, что никакой он не любимый, не дорогой и не зайчик, а безрукий хрен.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: 12:00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. 12:30. Случилось.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Этот выпуск «Шутить изволите» будет особенным, ведь в нем я собрал истории про коронованных особ. А в таких историях все по-королевски, в том числе и юмор с короной на голове. Итак, добро пожаловать во дворец.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды российской императрице Екатерине II был представлен адмирал Василий Яковлевич Чичагов, который только что одержал блистательную победу в очередном морском сражении. Екатерина попросила его рассказать о подробностях этой баталии. Адмирал начал рассказ, походу увлекся, распалился и стал пересказывать свои команды к матросам, перемежая их отборной с соленой матерной бранью. Разумеется, все придворные оцепенели от страха, не зная, как отнесется к этому Екатерина. По выражению лиц придворных, адмирал понял, что наделал, встал на колени перед императрицей и стал умолять ее о прощении. На что императрица ласково и спокойно проговорила: «Ах, полно. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий, выражений и слов все равно не понимаю». Как-то французский король Людовик XIV решил прочесть стихи собственного сочинения известному французскому поэту Николя Буало. Стихи были просто ужасны. Закончив чтение, король велел поэту высказать свое мнение о них. Буало, не раздумывая, ответил: «Государь, для вас нет ничего невозможного. Вам захотелось написать исключительно плохие стихи, и вы это сделали». Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон однажды спросила королеву Великобритании Елизавету II: «Ваше Величество, в чем секрет долгой и счастливой семейной жизни?» На что получила поистине королевский ответ: «Как тебе сказать, дитя мое? Не забывай пристегиваться ремнем безопасности и не выводи меня из себя».
0: Шутить изволите.
1: С вашего позволения, я на время сниму корону с головы и вновь отправлюсь на поиски забавных исторических анекдотов. Мы расстанемся ненадолго. До встречи в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк-радио!
4: Да, детка.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Интеллигент, идущий в лес за березовым соком, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ему в банку.

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года, у меня аэрофобия, например, есть такой страх, страх полетов. Сердце начинает колотиться, ладошки потеют, у кого были панические атаки, те в курсе. И у меня начались панические атаки, и мне сказали, иди к психологу. Это надо, блин, к психологу. Психолог говорит, слушай, если у тебя аэрофобия,